0: Esto es tremenda descarga.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Она

Отдыхай. С Бим Радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первый.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Радио. Чувствуй себя в ритме.
2: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мое любимое радио – это Бим-Радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Эх, мама, мама, родина.
1: Ты дверь в одну сторону один раз открыв, обратно не закроешь.
2: Ева!
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настя. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. Бим-радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я трачу деньги на нужды семьи.
2: Вот здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
1: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
3: Ча-ча-ча. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Когда появились первые звуковые фильмы, технологию дублирования еще не изобрели. Поэтому при съемках фильмов, предназначенных для международного проката, голливудским актерам приходилось играть одни и те же сцены несколько раз на английском, испанском, французском и немецком. Так как далеко не все актеры владели иностранными языками, они просто учили наизусть фразы диалогов перед очередным дублем.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Лето на любимой волне.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на этот день. Овны, вам лучше посвятить время восстановлению психологического комфорта дома и внутри себя. Тельцы, копите силы. Многим удастся долечить старые болезни в прямом и переносном смысле. Близнецы, в самое ближайшее время вы можете решиться на авантюрный шаг. Полагайтесь на удачу и интуицию. Раки, в этот день у вас усилится чувство прекрасного. Советуем сходить на какую-нибудь выставку или концерт. Львы, вы стоите на месте, но менять что-то пока не время. Было бы прекрасно сходить в гости, купите эффектный подарок. Девы, ждите выгодного предложения. Оно будет не материального характера, а эффект от него невозможно будет предугадать сразу. Весы, вы будете много размышлять, придумывать что-то оригинальное. Появится ощущение выходного дня. Скорпионы, пока не самый удачный момент, чтобы использовать финансовые риски. Придерживайтесь разумной экономии. Стрельцы, возможно, потребуются дополнительные расходы на содержание семьи. Учитесь менять планы на ходу. Козероги, не исключено, что кому-то понадобятся ваши знания в сфере медицины или электроники. Навык сантехника тоже может пригодиться. Водолеи, у вас появится повод и желание веселиться. Надо отвлечься от разных мыслей. Рыбы, не обостряйте конкуренцию, не вступайте в соревнования и не сражайтесь с дорогим вам человеком за место под солнцем. Всем знакам зодиака желаем любви и счастья.

Я вам честно скажу, если бы я сегодня захотел поставить что-то от Басты, то наверняка поставил бы эту песню в уикенде. Но благо есть музыкальная редакция, которая здорово сегодня подобрала отличные песни Васи Вакуленко. Баста он же, да, в каждом уикенде. Уикенд – это программа в начале музыкального часа, соответственно, друзья мои. Так что радуйтесь, кто недавно был на концерте, заполнял зал, наш стадион и кайфовал от того, что делает Вася. Я тем временем всех поприветствую. Всем доброе утречко. Здравствуйте. Здесь в студии появился Сергей Белов. Приветствую. Сгорелый, отдохнувший, бодрый, веселый. В общем, отлично проведем это утро вместе. Как у вас дела? Хотелось бы узнать действительно искренне. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наш номер. Телеграм Макс. Пишите, друзья мои. Традиционная наша перекличка. Давненько я ее не делал. Кто там у нас из рабоче-крестьянских районов Казани проснулся первым? Пишите.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Лето на любимой волне.

8 часов 7 минут сейчас на студийных. Давайте сверим часики. Илья Сергеевич у нас первый написал из авиастроительного. Говорит, 6 на линии. 6. Давай, Илья, поставим тебе что-нибудь хорошенькое для поддержания твоего боевого рабочего духа. Пиши песню. Ну, такое, чтобы... Ну, ты понимаешь, да. Так, по погоде. Хотел бы глянуть по погоде, что у нас вообще сегодня. Вот на субботу смотрел.

компании. Слушайте, а сегодня нормально вообще, плюс 22, облачно, с прояснениями, но плюс 22 это сейчас, а так воздух прогреется до плюс 25-26, будет такая переменная облачность, магнитное поле. Слабая буря, давление в норме 747 миллиметров ртутного столба. Надо еще что-то выжимать из этого дня хорошего. Так, Илья Сергеевич.

Это моя Мишель. Иногда надо отменить грустные песни утром. Только веселые. Всемирный день донора крови сегодня отмечается. Между прочим, 14 июня. Всемирный день жонглирования. Пожалуйста. Международный день блогера. Блогеры, сегодня ваш день можете отметить. Как раз в бане, потому что сегодня еще и международный банный день. Сегодня надо в баню. Прям загорелся этой идеей. Всемирный день вязания на публике, день работника миграционной службы России. Пожалуйста, поздравляю вас, ребята. И день мебельщика в России. Ой, сколько у вас в России мебельщиков, а? Счесть не перечесть. Кстати, что касается веселых песен, то вот, пожалуйста, от Ильи Сергеевича вам.

0: общем, кто первый проснулся, тот молодец. В нашей перекличке сегодня Илья. Вот, говорит, поедем, говорит, завтра с семьей по маршруту Ижевск-Нижнекамск. Что это у вас там? Термы будете проверять, что ли? Что, в Ижевске есть термы, кстати, неплохие. Но когда они открылись лет 10 назад, были неплохие термы. Сейчас давненько уже не было, несколько лет в Ижевске. Буду, кстати, на фестивале «Улетай» в начале июля. Фестиваль же «Улетай» у нас 8 числа, кстати. Единственный рок-фестиваль остался в России. Так, в Нижнекамске есть тоже термы. Что вы там? Банный день? Банный день будете, Илюш, отмечать. Так, что у нас еще есть? Смотрите, какую локацию я хорошую сейчас увидел. А почему бы не отправиться нам сегодня с вами туда, на эту локацию? Новое место для прогулки – это набережная у «Миллениум Панорам Отелс». Да, но это которое вот когда выезжаешь на «Миллениум», да, конечно, с правой стороны стоит. Один отель запущен, другой недостроен. И вот как раз тут есть спуск к набережной. Классно, ребята. Как вариант сегодня та локация, которую надо посетить. Альбиночка пишет нам, Смирнова. Как всегда, традиционно. Доброе утро, Сергей. Хорошего эфира вам. А мы едем на работу. Ну вы, как всегда, и я в это же время. С 8 до 12. Сергей Белов. Всем доброе утречко, друзья.
1: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Давайте немного гордости добавлю в наши музыкальные ряды слушающих БИМ-радио. Всем доброе утро, кстати, еще раз. Татарстанская бильярдистка в 16-й раз стала чемпионом мира. 30-летняя Диана Миронова. За ней этот титул. С ней за стол не встаем. Соревнования прошли в Сургуте. В финале спортсменка обыграла соотечественницу Элину Нагулу в дисциплине, ну, россиянку, в дисциплине свободной пирамиды со счетом 6-2. Какая молодец вообще, а? Какие вы молодцы, я вами горжусь.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наслаждайся летом с БИМ-радио.
0: Слушайте, какая приятная новость, вот нам пишет наш слушатель. Еду за зарплатой и мысленно уже трачу, говорит, ее. Доброе утро, Бим. Нам что-нибудь там по шоколадочке оставьте, что ли. Тем временем у нас Филатов, КРС Момент Руоль и Ленинград. Ленинград с песней «Экспонат». Здесь все это на Биме.

0: отечественницу Элину Нагулу в дисциплине, ну, россиянку, в дисциплине свободной пирамиды со счетом 6-2. Какая молодец вообще, а? Какие вы молодцы, я вами горжусь.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наслаждайся летом с БИМ-радио.
0: Слушайте, какая приятная новость, вот нам пишет наш слушатель. Еду за зарплатой и мысленно уже трачу, говорит ее. Доброе утро, Бим. Нам что-нибудь там по шоколадочке оставьте, что ли. Тем временем у нас Филатов, КРС Момент Руоль и Ленинград. Ленинград с песней «Экспонат». Здесь все это на Биме.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Гвета, Гетта, Гуэта. Как... Надо спрашивать лично его. Как ему нравится. Назовите его по имени. Кстати, входит в топ-10. Регулярно каждый год входит в топ-10 лучших диджеев мира. Вот и у нас он отметился сегодня этим утром. Друзья, 8 часов 34 минуты. На календаре 14 июня. Сейчас за бортом обновлю данные. Но плюс 23 уже, жаришка. Можно включать кондиционер? Конечно же, нужно. Так, и что из событий у нас сегодня произошло именно 14 июня в истории? Что примечательного? В 1777 году Конгресс США утвердил вот тот самый звездно-полосатый флаг страны. В 1783 году у нас уже на западном берегу Южной бухты были заложены первые каменные постройки города Севастополя. Эта дата считается днем основания города. Так, в 1834-м, 14 июня, американец Исаак Фишер-младший запатентовал, знаете, что запатентовал? Наждачную бумагу. Что бы вы, девушки, делали без наждачной бумаги с вашими коготочками, ноготочками? Так, в 1897 году в Российской империи законодательно запретили воскресную работу. Вообще, просто нельзя работать по воскресеньям. Император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах, пароходах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. Так, что еще интересненько? Конечно же. В 1996 году указом президента Республики Татарстан Ментимера Шаймиева был создан Институт истории Академии наук Республики Татарстан. Все. Носит имя татарского ученого-мыслителя, религиозного и общественного деятеля Шигабуддина Марджани. В 2018 году в России состоялось открытие финальной части чемпионата мира по футболу. Все это произошло 14 июня. Все. Друзья мои, что еще? Кстати, у нас совсем скоро будет первый тост. Мы будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Поэтому, друзья мои хорошие, если у вас есть человек, который сегодня отмечает свой день рождения, будьте добры, пожалуйста, написать о нем, поздравить его. Я с большим удовольствием вам помогу в этом поздравлении. Пишите +7 972 42 102.8. На Бим Радио пишите.

На линии всем доброе утро. Да, вот Антон пишет: доброе утро, Серега, работаем. Показывает дисплей своего телефона. Антон едет куда-то. Вернее, уже приехал. Потому что написал вообще написал 8 часов 21 минуту. Так, Евгений, термос 2.30. Взял первого пассажира. Еще журналистов, сибирский тракт. Что-то не работает. А, ну это, видимо, ночью. Но у них ночь отключается там. Чего уж. Сейчас все, наверное, работает. Что там у нас по светофору на журналистов «Сибирский тракт», уважаемые слушатели автомобилисты? Так, а, знаете, что у меня какой вопрос к вам, товарищи, те, кто на линии, таксисты наши глубоко уважаемые? Вот как-то Хабиб сейчас это слишком сладенько, да, зашел? Так вот, вопрос-то какой, ребятки мои, любимые таксисты наши, всеми глубоко обожаемые, когда поездка без коэффициентов, конечно же. Что у вас по заказам? Ну, тут смотрите, какой вопрос. Давайте будем хвалиться. Самый крупный заказ вообще в вашей карьере, вот в денежном эквиваленте. То есть за сколько вы там провезли человека оттуда до туда, тоже маршрут очень интересен. То есть максимально сколько вы снимали с пассажира, с клиента. По бабкам давайте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну, надо подтвердить. Да, конечно. Это же не у нас не рыбацкая тема. Мы же не будем тут руками разводить в разные стороны. Да, все должно быть задекларировано.

Вы знаете, тут такая история с тем, что лень вам, короче, лезть, да, в статистику, вот это подтверждать ваши ценники касательно самых дорогих заказов. Вот те заказы, которые вы катнули за наибольшую, на ваш взгляд, и согласно статистике, денежную там стоимость, то вот как бы хвалимся сегодня. Ну, баба, я вот на него, честно говоря, сегодня ставил, что он сегодня побьет все рекорды. Говорит, мне, говорит, лень вообще смотреть статистику. Лазить там, короче. Ну, все понятно с вами, ребят, что. Ну, а вообще, если у вас есть действительно достойное подтверждение того, что вы провезли клиента заказ на хорошую сумму, то почему бы не похвастаться, давать приз меня? +7 92 72 42 128, а то на словах-то у вас есть.

Так, ну раз вы не хотите делиться своими самыми крупными заказиками, понятно, не хотите спугнуть, наверное, удачу какой-нибудь, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Я точно помню, что раньше в советские времена было такое суеверие, если у таксистов, если ты пересчитываешь в течение дня выручку, то ее как таковой не будет потом. То есть не спугнем ничего. Так, желаю всем нормальных заказов. Во, прислали наконец-то. Вот один человек сдержал слово. Молодец, Владимир. Значит, это откуда? Ну, это что-то прям вообще. Это из Нова. Владимир, а что-то про Казань здесь ни слова. Из города, я сейчас разберусь, из города Новоалтайск, Новокузнецк, в сторону Кызылградской округ, Кызыл, Республика Тыва, 29-910. Надеюсь, это ваш заказ, а не просто скриншот с этого, с интернета. А вы знаете, что мне скажите, уважаемые мои, знающие, разбирающиеся во всех сферах, доктора около всяческих наук, я сейчас про таксистов, да, что у нас там с бензином творится? Я потому что вчера вечером приехал в город, у меня с бензин все нормально, а вот сейчас вот, например, надо ехать за город тоже, надо заправиться. Что у нас там вообще? Расскажите. Потому что я читаю новость о том, что в Татарстане вводят временные лимиты на продажу топлива на АЗС. О каких-либо подробностей, какие лимиты, собственно, РАИС Республики поручил стабилизировать ситуацию после рабочей поездки в Нижнекамск. Кроме этого, призвал предусмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности. Понятно. Так вот, в общем, что у нас на заправках с бензом? Сколько в одни руки, другими словами?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на этот день. Овны, вам лучше посвятить время восстановлению психологического комфорта дома и внутри себя. Тельцы, копите силы. Многим удастся долечить старые болезни в прямом и переносном смысле. Близнецы, в самое ближайшее время вы можете решиться на авантюрный шаг. Полагайтесь на удачу и интуицию. Раки, в этот день у вас усилится чувство прекрасного. Советуем сходить на какую-нибудь выставку или концерт. Львы, вы стоите на месте, но менять что-то пока не время. Было бы прекрасно сходить в гости, купите эффектный подарок. Девы, ждите выгодного предложения. Оно будет не материального характера, а эффект от него невозможно будет предугадать сразу. Весы, вы будете много размышлять, придумывать что-то оригинальное. Появится ощущение выходного дня. Скорпионы, пока не самый удачный момент, чтобы использовать финансовые риски. Придерживайтесь разумной экономии. Стрельцы, возможно, потребуются дополнительные расходы на содержание семьи. Учитесь менять планы на ходу. Козероги, не исключено, что кому-то понадобятся ваши знания в сфере медицины или электроники. Навык сантехника тоже может пригодиться. Водолеи, у вас появится повод и желание веселиться. Надо отвлечься от разных мыслей. Рыбы, не обостряйте конкуренцию, не вступайте в соревнования и не сражайтесь с дорогим вам человеком за место под солнцем. Всем знакам зодиака желаем любви и счастья.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Это Баста, Алена Амаргалиева в начале этого часа. Ну и вообще в начале каждого музыкального часа сегодня на Бим-радио. Баста, Вася, Васечка. Дорогой наш поэт-песенник, соответственно. Всем доброе утро, если это начало часа, 9 часов 3 минуты. Меня зовут Сергей Белов. Здравствуйте, дорогие мои. Спрашивал вас по поводу, что у нас там с бензином на заправках. Вы молодцы, вы много написали. В общем, ситуация такая. Ирбис самый дорогой бензин, Татнефть, Таиф. Все тут подешевле. Так, 20 литров Татнефть даст. Только... Ага, это Василий написал по поводу поздравления Антохи, я тоже понял. Будем поздравлять Антоху скоро. Так, а с таким движением скоро талоны ведут, а так все норм по бензину. Главное не впадать в панику. Как раз, я так понимаю, для этого и было сделано, чтобы мы с вами в панику не впадали. Мы же любим с вами в панику впадать. Так, Ирбис, понятно, что-то не очень любит Ирбис, наш... Народ, народ населения. Выиграет Андрей. Андрей написал. Вот, вот, тут вот светлая голова нашей современности. Вот кто проснулся раньше всех. У кого мысли уже бегают туда-сюда. Пишет: здравствуйте. Вы лучше спросите, какой самый дешевый заказ был. О! Давайте я вас, уважаемые таксисты, таким вопросом озадачу. Самый дешевый заказ у вас. Ну, там, я так понимаю, что сразу же нижний порог есть какой-то у Яшки, да? Нижний порог. Там же нельзя же там, за 30 прокатиться. Не, ну, а давайте, давайте, просто за... Ну, у каждого же разная практика там. Кто-то работает 10 лет, кто-то 15, кто-то 20. Самый дешевый заказ. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Бабай пишет, говорит, не надо заправляться, езжай на такси. Бабай, у меня зачем две машины, скажи мне, пожалуйста. Для того, чтобы я на такси ездил.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой». Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
4: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: целует меня горячо, без сами мучо. И мы возвращаемся к теме самых дешевых заказов. Такси 75 рублей. Антон Удаев пишет, что 75 рублей, говорит, самый дешевый заказ в его жизни. Какой у вас был самый дешевый заказ? Уважаемый таксист, пишите плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем доброе утречко. Так, к теме ГСМ есть еще сообщение. И в телеге, кстати, поступает плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Все тот же номер. Игорь пишет: доброе утро. Здравствуй. Газ, говорит, дорожает. Ирбисы, короче, что-то вы напали на эту заправку. У них всегда, говорит, дороже будет. Самый дешевый заказ 49 рублей. Это было... А, вот, это по факту. 49 рублей самый дешевый заказ. Это было в 2020-2021 год. Александр пишет. Иногда, говорит, смотрю блогера-таксист. Кстати, сегодня день блогеров. Международный даже такой. Так вот, блогер пишет, что он сейчас в Краснодаре работает по своему месту жительства. И там ситуация с бензином еще хуже. По крайней мере, в четверг было не очень. Ну, у нас рядышком как бы НПЗ, поэтому. Так, на Татнефти по 20 литров за раз только вы можете заправиться. Но и цена космоса 92-й 70 рублей. А газ сейчас сколько?
1: Если я не стою, ничего не стою, так тому и быть.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он такой умный, он такой умный, он даже автошколу окончил золотой педалью.
2: Не по Хуану Сомбреро. Соусы пилявых.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: А вот сейчас самое время уже поздравлять, да, ваших близких. Для этого дам еще немножко времени, чтобы вы прислали свои сообщения и поздравления. Тех, у кого сегодня день рождения, надо вспомнить, отметить. И поехали. Пишем +7 9 2 7 2 42 102 и 8. Пишем в Максе, в телеге пишем.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Красная пропела, оглянуться не успела. Уже 14 июня на календаре. Вы представляете, 14 июня. Да, ну примерно об этом. Команда Hi-Fi про лето, и дальше будем поздравлять людей.
1: Программа для именинников «Первый тост».
0: Так, то, что вы прислали, давайте к вашим поздравлениям, сообщениям. Светлана вот написала. Здравствуйте, здравствуйте, Светлана, доброе утречко. Я попутно тут открываю еще наших подписчиков ВКонтакте, потому что мы будем их тоже поздравлять. Сейчас, Светлана, я прочитаю ваше сообщение, вот открываю подписчиков. Это надо было сделать заранее, Сережа, да. Давно об этом говорил. Все, сейчас все в порядке. У нас сегодня что, 14-е? 14 число июня. Вспоминайте, есть еще возможность, пока я тут копошусь, прислать поздравление и поздравить человека с днем рождения. Либо с каким-либо важным событием в его жизни, почему бы нет. Так вот, Светлан, возвращаемся, так сказать, к барьеру. Светлан пишет: здравствуйте, сегодня день рождения у моей коллеги Юлии. Поздравляю ее с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах. Поздравили. Отлично. Тут, значит, всем таксистам привет. Ну, привет, давайте ближе к этому, к нашей программе. Программе «Привет-приветов» она будет в 9. Или 8. 8 сегодня. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как раз Василий поздравлял. Антох, не унывай, с днем рождения, счастья и здоровья. Вот, Антох тоже поздравили. Теперь давайте к подписчикам нашим ВКонтакте, которые подписаны на группу, официальную группу «Бим Радио ВК». Добавляйтесь и вы в наши друзья-сотоварищи. Будем также вас поздравлять. Как будем сейчас произносить эти прекрасные имена? Александра Байкина сегодня отмечает свой день рождения. Дианка Ларина. Дианочка, с днем тебя рождения. Альбина Сиразеева, Виктория Метелева, Гузелия Кабирова, Чернаев Сережа, Оксана Тюльнева, Роман Маркунин, Димон Косарев, Юлия Шалаумова, Салават Кузнецов, Динар Габдулхаков, Езеля Рахматуллина, Рафаэль Фатахов, Алла Исаева, Светлана Александрова, Марина Антонова, Тимур Сахабеддинов, Елена Шарафеева, Люда, Александр Одинцов. Мы вас поздравляем, дорогие мои, с вашим днем рождения, с вашим праздником. Из людей богатых, известных, знаменитых сегодня родились следующие. В 1736-м родился французский ученый-физик Шарль Кулон. Его именем названа единица электрического заряда. Так, русский пианист-виртуоз и дирижер в 1835-м Николай Рубинштейн. Он основал вообще, так-то на секундочку, Московскую консерваторию. Федор Токарев родился, разработал ручной пулемет на базе станкового «Максима». В 1891 году родился советский писатель Александр Волков. Он известен как автор книги о девочке Эле и изумрудном городе. Это моя вообще первая книжка, которую я прочитал лет там что-то в 6 или в 7. Так, кто еще? О, латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара родился сегодня, 14 июня в 1928 году. А также в 1946 родился президент США Дональд Трамп. Не всех мы поздравляем с днем рождения. Не всех. Но вас, конечно же, наших слушателей Бим Радио особенно. Доброе утречко.
2: На Бим Радио.
3: Цены, вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня крышки елабужские 249 рублей 99 копеек за 50 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2-930-800.
2: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Среди огромного количества комиксов про супергероев существует созданная Джимом Валентино серия «Normal Man», главный герой которой не имеет никаких отличительных навыков. Завязка сюжета является пародией на Супермена. Младенца отправляют в ракете на другую планету, все жители которой обладают сверхспособностями. Из-за их отсутствия прибывший герой и получает имя Normal Man.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
6: Признание наших любимых слушателей.

0: Всем доброе утречко, здравствуйте. У нас впереди диджей Smash, Arctic Asti, Камрада, Be Mine, песня Зиверт, Гудбай, Комаро. Все это в ближайшее время здесь на Бим Радио. Доброе утречко. 9.34, готовим планы, потираем руки на день сегодняшний. Так, завтра же, завтрашнего дня казанцы смогут оплачивать стоянку в течение суток. Система постоплаты будет введена из-за проблем с оплатой при сбоях связи. Ранее за все это и на оплату давалось 15 минут. Очень удобная штука. Я прям, ну вот говорю, очень здорово. Приятная новость. Сегодня, в это воскресенье, 14 июня, о погоде на день сегодняшний расскажу.
1: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Так, сейчас на данный момент в Казани плюс 24, ощущается как плюс 26, но чувствуется, что душно будет сегодня, потому что есть вероятность дождя где-то к часам 3, с 15 до 16, есть вот даже прогноз на слабый дождь, облачно с прояснениями в течение дня, температура воздуха прогреется до плюс 25-26, магнитное поле Земли слабая буря, давление в норме, 746 миллиметров ртутного столба. Ну и все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: Как здорово провести выходные. Ланкабан на БИМ-радио.
1: Всем здравствуйте. Два события сегодня интересных. Именно сегодня и немного забежим вперед. Ну, начнем с того, что сегодня на Черном озере пройдет летний книжный фестиваль «Смены». Гостей ждут книжная ярмарка с участием более 100 издательств. Это не впервые уже проводит «Смена». Дело благородное, дело классное. Приходите, те, кто любит читать, те, кто коллекционирует книги, те, кто хотят что-то новое познать. Более 90 мероприятий, лекции, презентации, дискуссии, творческие встречи, а также детско-семейный фестиваль «Смена дети». Выставки и городские проекты. Основные площадки будут работать с 11 до 8 вечера. Вход свободный абсолютно. Почему бы не заехать, друзья мои? Все это на Черном озере. Пожалуйста, возьмите на, как говорится, на вооружение. Сегодня в 19:00 в 7 вечера в парке Елмай состоится открытый кинопоказ фильма «Алиса в стране чудес». В программе знакомство с героями классической истории и погружение в атмосферу волшебного мира. Вход свободный. Начало сеанса в 19:00. Зрителям рекомендуется взять пледы и очень удобные сиденья. Если у вас нет в багажнике удобных сидений, то, наверное, стоит призадуматься. Может быть, прикупить все же. Так, что еще? Вот 16 июня, это получается послезавтра, 18:00 на сцене «Ракушка» в парке «Крылья Советов», это в авиастроительном районе на Копылова, пройдет ретро-концерт «Летнее настроение» творческого объединения «Надежда». В программе известные мелодии прошлых лет, живое исполнение и атмосфера летнего вечера. Организаторы КДК имени Ленина и объединение ветеранов комсомола Республики Татарстан. Есть еще у нас ветераны комсомола, объединение. Классно. Вход свободный, приглашаем, соответственно. Так, ну и послезавтра получается, в среду у нас в парке имени Урицкого стартует новый сезон проектно-культурная среда. Вернее, сезон уже идет. А вот 17 июня в 18:00. О, слушайте, это надо посетить. Это классно. 17 июня, в среду, в 18:00 в парке Урицкого танцевальный вечер. Старая пластинка театра «Лориен». А 24 июня эко-квест «Код переработки спасения от мусора». Ну вот прежде потанцуем 17 июня, а 24 будем следить за экологией. В общем, вот такой вот план «Кабан». Если есть те события, которые бесплатные и интересны, то поделитесь. Плюс 792-72-42-8. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброе утро.
0: Воскресная программа «Выходной с тобой». Реклама на БИМ-радио.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно»?
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик УОС СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

Ники, рэпера, у которого очень хорошо. Кстати, у него отлично получилась партия в их оригинальном французском варианте «Нотр-Дам-де-Пари», где он как раз... А кого он там, кстати, если не ошибаюсь, как раз Горбуна и озвучил. В 9 часов 53 минуты. Я вас всех приветствую, друзья мои, всем здравствуйте. В России хотят вдвое увеличить сроки развода. Угу. Чтобы дать вам, супругам, больше времени на раздумье. В Соффеде предложили продлить сроки бракоразводного процесса для родителей от 3 до 6 месяцев, для бездетных супругов от 1 до 3 месяцев. Нынешнюю процедуру развода там назвали, ну, слишком быстрой. Слишком быстро вы тут все разводитесь. Вообще, что-то тут решили развестись. По пятачку скинулись быстренько все и развелись. Спустя там сколько, 3-6 месяцев. Ну, а вообще лучше не разводиться. Мы за институт семьи, потому что это одна из главных ценностей Бим-радио. Сохранять семейные, вот эти все... Очень важные ценности. Ну и, конечно же, слушать классную музыку. Здесь на волне Бим-радио 102.8, частота наша. Я вас приветствую и гостей, и жителей Казани. Меня зовут Сергей Белов. У нас сейчас гороскоп на день сегодняшний. Послушаем, что же вам там звезды сулят.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на этот день. Овны, вам лучше посвятить время восстановлению психологического комфорта дома и внутри себя. Тельцы, копите силы. Многим удастся долечить старые болезни в прямом и переносном смысле. Близнецы, в самое ближайшее время вы можете решиться на авантюрный шаг. Полагайтесь на удачу и интуицию. Раки, в этот день у вас усилится чувство прекрасного. Советуем сходить на какую-нибудь выставку или концерт. Львы, вы стоите на месте, но менять что-то пока не время. Было бы прекрасно сходить в гости, купите эффектный подарок. Девы, ждите выгодного предложения. Оно будет не материального характера, а эффект от него невозможно будет предугадать сразу. Весы, вы будете много размышлять, придумывать что-то оригинальное. Появится ощущение выходного дня. Скорпионы, пока не самый удачный момент, чтобы использовать финансовые риски. Придерживайтесь разумной экономии. Стрельцы, возможно, потребуются дополнительные расходы на содержание семьи. Учитесь менять планы на ходу. Козероги, не исключено, что кому-то понадобятся ваши знания в сфере медицины или электроники. Навык сантехника тоже может пригодиться. Водолеи, у вас появится повод и желание веселиться. Надо отвлечься от разных мыслей. Рыбы, не обостряйте конкуренцию, не вступайте в соревнования и не сражайтесь с дорогим вам человеком за место под солнцем. Всем знакам зодиака желаем любви и счастья.
4: Любимое радио.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

от этого альбома как раз, где была песня «Мама», все и в мире, вообще в России, конечно же, во всем мире, соответственно. Влюбились в Баст, он стал таким более сентиментальным, романтичным. До этого все, конечно, такое все было жесткое, пацановское. А тут раз открылся невероятный просто харизматичный поэт-песенник Вася, который открыл сегодня у нас музыкальный час на Бимразе, с чем я вас, собственно, и поздравляю. 10:03. Всем доброе утречко. Мы сегодня что-то не обсуждаем. Бензин, газ, заявки, новости. Вот, пожалуйста, мужчины, вот, которые не любят болеть. Только 35% российских мужчин обращаются к врачу при болезни. Вот сейчас сижу, думаю, во-первых, через плечо 3 раза, да? Карточки даже не знаю, где у меня карточка медицинская моя вот эта вот. Вспоминаю, какой вообще поликлинике предписан. Чувствую себя прекрасно и вам того желаю, друзья мои. У нас впереди «Руки вверх». No angels, we can't, the weekend, the воскресенье, 14 июня. Хорошего дня!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня колбаса «Ароматная россиянка» 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. Сегодня в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
8: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
9: Мы, кстати, скоро с вами будем играть в игру под названием «Саундтрек». Это я к тому, чтобы вы не расходились, друзья мои. Даже напротив, были ночью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить субу?
2: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
1: А муж не покупал.
3: Цепелявы.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Давайте поиграем. Тра-па-пам. Доброе утро всем. Саундтрек у нас сейчас кратко, интересно. Я вам буду рассказывать о фильме, а вам надо будет догадаться. И прям, как я только доскажу, еще и саундтрек к этому кинофильму представим. Не специально написанный. Кстати, саундтрек использовался и в других лентах. Да, но о нашей сегодня речь такова. Кстати, напомню, плюс 79272-42-102-8. Это координаты Бим Радио. Пишите, пожалуйста, в Максе. Буду считать сегодня победным сообщение под номером 10. Давайте, 10. 10, 19, 10. Сообщение нам эта цифра в помощь. Десятое сообщение станет победным, а его автор получит приз от Бим Радио. Желаете выиграть? Слушайте, внемлите меня, пожалуйста. Как это у Маугли, помните, наша советская экранизация этого мультика? Слушайте меня, бандерлоги. Так, вот краткий увлекательный рассказ о фильме без названий и имен персонажей, чтобы сложнее было догадаться. История рассказывает о девушке, которая решает кардинально изменить свою жизнь и фигуру после серьезного личного потрясения. Легкая комедия с теплым юмором постепенно раскрывается как глубокая история о принятии себя, силе дружбы и поиске настоящей мотивации. Вот так вот в основном описание, конечно, тут много фильмов может подойти. Но давайте с интересными фактами о создании этого фильма. Актриса, сыгравшая главную роль для съемок, сначала набрала, а затем сбросила 20 кг. И все это в рамках работы над фильмом. По контракту был прописан конкретный вес к определенной дате. За невыполнение грозил штраф. Режиссер картины знает о похудении не понаслышке. Ему самому когда-то удалось сбросить 28 килограммов. Сценарий писался и переписывался 2,5 года. Всего вышло 17 черновиков. Авторы опросили множество женщин, психологов и тренеров, чтобы сделать историю максимально правдивой. Съемки проходили летом и осенью 2017 года в Москве и Московской области. Некоторые сцены снимали в арт-усадьбе Веретьево. В одной из ролей появился известный рок-музыкант. Он сыграл, знаете, кого он сыграл? Ну, нет, если сейчас скажу, то, наверное, это будет 100% подсказка, но точно я вам могу сказать, что он танцевал под эту песню. А актриса самостоятельно выполняла многие трюки изначально. Ей, сыгравшей подругу главной героини, предлагали центральную роль, но она предпочла другой образ. Все! Давайте пишите 10 сообщение. Что за фильм сегодня у нас в саундтреке? Кстати,

0: Борчки.
1: Да, вы отгадали. Это фильм «Я худею» с Борч. Да, и Татьяна, она в 10-м сообщении. Таню поздравим. Танечку приобнимем. Таня получает от нас хороший приз от Бимрадио. Как победителем игры «Саундтрек» «Я худею». Кстати, шикарный фильм, мне очень нравится. Ищи, говорит, себе новую подружку. Парень этот Кулик тоже в этот в главных, один из главных ролей. Это, конечно, это что-то невероятное просто. Такая юмористическая харизма редко встречается. В 10:24 я всех поприветствую, друзья мои. Всем пожелаю хорошего дня.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Астрономы Вавилона успешно предсказывали как солнечные, так и лунные затмения. Причем последние считались плохим знаком для правящего царя. Поэтому на период затмения назначался временный царь, которого затем убивали. Так что предзнаменование всегда оправдывалось.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
6: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
11: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35 207-10-35.
12: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
13: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Ем ошибки, когда нас дергают за нитки, всегда угодно, кроме чувств. Имя нас прошибло, и вот теперь давай решим, мы без парашюта будем прыгать или боимся.
1: Слушайте, отставить грустный тромбон. Давайте что-нибудь веселые барабаны. Да. И о, веселую флейту мы сейчас. Лирик, thank you very much. За окном дождь. У меня здесь на Тукае дождь. Летний дождь начался сегодня рано в 10 часов 33 минуты. По этому поводу думаю, почему бы нам не поставить вот этого замечательного исполнителя с этой замечательной песней, а? Давайте сейчас оценим.
2: Лето на старт, раскаленный асфальт.

Пляски российской армии имени Александрова, да, и на одном из завершений, как раз к такому банкетике небольшом по поводу завершения проекта, ребята спели «Летний дождь» Талькова. Это что-то.

0: Нормальный такой дождь у меня за окном вообще. Хороший, а? Пусть лей-лей, не жалей, пусть к утру все просохнет. Спасибо Игорь Талькову, летний дождь. Я говорю, когда работал с ансамблем песни «Пляски» имени Александрова, ребята вышли, спели эту песню. Один, если не ошибаюсь, вокалист. Слушайте, но я вам скажу честно, там такой вокал. Если этих ребят пустить на российскую эстраду, во-первых, не пустят, потому что там все без работы останутся. Все вообще. Эти Бедросовичи, Басковы и прочее. Не, ну они тоже талантливые, это без сомнения. Так, о погоде на день сегодняшний. Тут синоптики махом переобулись просто. Расскажу подробнее.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Да вот смотрите как, сейчас плюс 25 в Казани на данный момент, на часах, кстати, 10:38, у нас ощущается плюс 27, но дождь идет, дождь такой хороший, мне нравится. Так, закончится он где-то через, ну, в течение часа, пусть будет так, потом еще может вернется. В послеобеденное время магнитное поле у нас слабо буря, если не ошибаюсь, да, а давление в норме. Ну, 747 миллиметров ртутного столба, я бы сказал, даже пониже, да. Солнце у нас сегодня зайдет в 20:29, а завтра восход в 2 часа 59 минут. Температура воды плюс 18. Прекрасное время для того, чтобы отправиться на рыбалку, например, если вам в понедельник, конечно, никуда не надо. А так, друзья мои, завтра рабочий день.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
1: Женя прислал вот у нас. Я просил до этого присылать. И, кстати, если вы только что включились, уважаемые таксисты, присылать самое минимальное по стоимости поездки в вашей жизни, в вашей практике. Вот Женя прислал. Говорит, сегодня, пожалуйста. Да. Подожди, Женя, у тебя 177 рублей, а 76 тебе наличными заплатили. Что ты мне вот 177 у тебя поездка, нормально. А 76 налика. Не, ну вы присылайте самые дешевые поездки у вас, за какую самую минимальную стоимость вы вывозили ваших клиентов.

0: наверное.
1: Нормальные такие выходные получились у нас, да? Три дня шикарных, да и вот во второй половине будет нормальная еще погода. Следующий праздник, кстати, в будний день у россиян будет только 4 ноября. Представляете, до этого страну ждут 20 полных рабочих недель. Вам придется, хотите или не хотите, отработать. Но за исключением, конечно же, отпусков, которые мы ждем.
2: На Бим-радио.
3: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

следующей неделе у нас в Казани ASEAN Summit, да. В Казани перекроют проезжие части и парковки почти на 30 улицах. И закроют их до 20 июня включительно. Ограничения коснутся следующие участки: улица 1 Бугульминская, там Абдулла и Бичурина. Там такой список, ребят. Адамюка, Вазовского, центр, Ахтямова, бассейна, Баумана, Большая Красная, Большая Красная, Ботаническая, Бурхана, Шахиди. Как мы будем ездить, я не представляю. Вот, напомним, что в дни проведения саммита ASEAN 17-го, это получается среды, но, скорее всего, со вторника уже будут действовать ограничения по 19-е, а по 20-е по факту в Казани ограничат продажу еще и алкоголя. Ага, ага. На территориях, задействованных для мероприятий. Имейте в виду. Как говорили в Спарте, предупрежден, значит, вооружен.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на этот день. Овны, вам лучше посвятить время восстановлению психологического комфорта дома и внутри себя. Тельцы, копите силы. Многим удастся долечить старые болезни в прямом и переносном смысле. Близнецы, в самое ближайшее время вы можете решиться на авантюрный шаг. Полагайтесь на удачу и интуицию. Раки, в этот день у вас усилится чувство прекрасного. Советуем сходить на какую-нибудь выставку или концерт. Львы, вы стоите на месте, но менять что-то пока не время. Было бы прекрасно сходить в гости, купите эффектный подарок. Девы, ждите выгодного предложения. Оно будет нематериального характера, а эффект от него невозможно будет предугадать сразу. Весы, вы будете много размышлять, придумывать что-то оригинальное. Появится ощущение выходного дня. Скорпионы, пока не самый удачный момент, чтобы использовать финансовые риски. Придерживайтесь разумной экономии. Стрельцы, возможно, потребуются дополнительные расходы на содержание семьи. Учитесь менять планы на ходу. Козероги, не исключено, что кому-то понадобятся ваши знания в сфере медицины или электроники. Навык сантехника тоже может пригодиться. Водолеи, у вас появится повод и желание веселиться. Надо отвлечься от разных мыслей. Рыбы, не обостряйте конкуренцию, не вступайте в соревнования и не сражайтесь с дорогим вам человеком за место под солнцем. Всем знаком зодиака желаем любви и счастья.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Папа в самолетах, папа в поездах, и мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл.
5: Папа с

0: белый флаг. Мои девочки, вник мой смысл. Я выиграл это счастье в борьбе за самую счастливую жизнь. Папе пора лететь.
1: Это баста в начале этого музыкального часа. Всем папам посвящает сиду. 12 я здесь буду еще часочек, друзья. Мы еще успеем поиграть в игру по названию «Пересказ по-зумерски». Всем здравствуйте, меня зовут Сергей Белов. У нас отличный день сегодня. Несмотря на то, что дождь, он сейчас закончится. Все нормально, все наладится. Воскресенье, день рождения у тебя. Так, всех приветствую. У нас впереди Мэри Гу, Кардиганс с песней «My Favorite Game». Наконец-то мы ее послушаем. И команда Бандера с песней «Дай пять». Пятюньку всем отдаю и хорошего дня, конечно же, здесь вместе с Бим Радио.
2: Реклама на Бим Радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: ТТС.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
1: Не по Хуану Сомбреро!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: БИМ-радио. Первое

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня, друзья. Пересказ по-зумерски сейчас проведем игрушечку. Я классическое произведение из нашей школьной программы взял. Есть название, есть, конечно же, величайший писатель, автор, классик русской литературы, который написал это замечательное произведение. Я его перескажу языком и сленгом зумеров сейчас, а вам нужно будет по этому пересказу догадаться, что же это за произведение такое, и прислать свой верный или неверный вариант к нам на номер плюс 792-72-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Меня зовут Сергей Белов, я всех приветствую. И вот такая история у нас. Так, еще организационный момент. 11-е сообщение сегодня станет победным, а его автор получит классный приз от Бим-радио. 11-е сообщение с правильным ответом. Что же за произведение я сейчас буду пересказывать языком зумеров? Короче, есть такая семейка. Есть такая семейка, ну просто топ-тайя, но на грани полного краха. Они живут в огромном доме с офигенной территорией, типа виллы с садом, где можно тусить днями напролет. Но вот беда, денег ноль, долги космос, а разбираться с проблемами никто не хочет. Все только делают, что ностальгируют. Ой, а помнишь, как было круто 10 лет назад. А вот раньше тут такие пати были. И все в таком духе. При этом реально что-то предпринять это слишком сложно. Лучше помечтать. Тут появляется чел, который реально шарит в деньгах, предлагает вырубить часть зелени, разбить территорию на участки и сдавать под дачи. Типа, ребята, это бизнес, ничего личного. Но семейка в шоке. Как так? Это же наша атмосфера, вайб, корни. В итоге все идет по наклону, дом уходит с молотка, новый владелец уже рубит деревья, а старые обитатели разбредаются кто куда. Одни грустят по прошлому, другие пытаются начать с чистого листа, третьи просто плывут по течению. Эта пьеса была написана в 1903 году, но до сих пор актуальна. Эта тема столкновения старого и нового поколения не теряет остроты никогда. Сам автор назвал это произведение комедией, хотя многие видят в нем драму или даже трагедию. Это последнее законченное произведение этого писателя. Он ушел из жизни в 1904. Поставлена впервые эта пьеса была на подмостках Московского художественного театра. Символ здесь — это не просто место, а метафора. Вообще это все произведение — это метафора уходящей эпохи дворянства в России. Ну и тарым-парым-парым-пым. Какое классное выражение. При этом реально что-то предпринять — это слишком сложно. Слишком сложно, лучше помечтать. Многие из нас мечтают и ничего не предпринимают. Да, мечтают. Так, 10-е, 11-е сообщение. Зачитаю, посчитаю, а автор его получит, конечно же, приз от Бим-радио. Итак, поехали. Ваши варианты на наш номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
2: Ограничений. В мире интересного.
3: С началом промышленной революции во второй половине 18 века многие горожане получили работу на фабриках с жестким графиком. Однако далеко не все могли позволить себе иметь часы, чтобы вовремя просыпаться. В Англии и Ирландии эту проблему решали так называемые будильщики. Это были специальные люди, которые за небольшую плату каждое утро проходили по улицам и будили своих клиентов стуком палок в двери до тех пор, пока не убеждались, что клиент разбужен.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: Точно вижу 11-е сообщение с правильным ответом. Написал Айсылу. Мои поздравления. Сейчас будем переписываться. Сейчас будем общаться. Так вот, Айсылу абсолютно верно написал, что это произведение Антон Павловича Чехова «Вишневый сад». «Вишневый сад», друзья мои, сегодня был у нас пересказан в игре под названием «Пересказ по-зумерски». Вы в большинстве своем молодцы. Я, как всегда, вами горжусь. У нас впереди Майли Сайрус, Анна Асть, Сережа Лазарева не будет. И, к сожалению или к счастью.
1: На Бим Радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: мистер Пипистер, мистер Пропс. А в Аллах. Какая у вас волна? На какой волне сейчас? На гребне вы или уж там под волной? А, у нас впереди Филатов Кэрос, и у нас впереди Устинов Бурито. Разведи огонь.
1: Погоды на Бим-радио. Спонсор программы офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Но учитывая, что все выходные у меня прошли на воде, и в воду я сегодня вернусь, поэтому очень важно знать для многих, кстати, слушающих сейчас в катерах, лодках, яхтах, что же у нас будет происходить, друзья мои, в том числе касательно погоды на водной глади. С ветром давайте сразу. Ветер восточный, 2 метра в секунду. Ну, вроде подуспокоилось. Переменная облачность сегодня. Есть еще вероятность дождя в 2:15. Ну, а по факту 24-25 градусов. И вроде к вечеру после 5 прям ясная погода. Красиво уйдем завтра. У нас тоже погода с утра до 12, до 11 будет ясная. Плюс 23. Днем есть вероятность дождя. Плюс 26. То есть примерно то же самое, как и сегодня. Так, температура на данный момент составляет плюс 23, слабый дождь, я сказал, да, с 14 до 16, давление в норме, магнитное поле Земли, слабая буря, и заход у нас 20:29, восход в 2:59. Ну все, всем удачной рыбалки, ну и покатушек, соответственно.
2: У природы нет плохой погоды.

0: продажа.
1: Женщине 6+.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
7: Летнее настроение с БИМ-радио.

0: или Каролина, если наоборот, да, прочитать ее имя, псевдоним. Одинокая здесь, в преддверии гороскопа, прогнозы на день сегодняшний, воскресенье, 14 июня. Меняемся мы сейчас, будем меняться с Альбертом. Я пойду, поплыву, займусь... Мясо пожарю, наконец-то, себе вкусного. А то вы там, наверное, уже все завтраканные, довольные, бегаете по Казани, да? А я еще вот нет. Да, надо восполнять, надо восполнять. Всем желаю хорошего дня. Завтра у нас, понедельник. Мы услышимся вечером с 8 до 10. Наш приветик с Артемом Патриным. Ему тоже огромный приветик. Возможно, увидимся сегодня. Подготовимся к программе, которая завтра с 9 до 10. Программа «Легенды и бенды». Конечно же, какая тема, пока не скажу. Пусть будет такой легкий налет загадочности. Меня зовут Сергей Белов. Друзья, было очень приятно вместе с вами в компании. Всем пока, всем счастливо.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на этот день. Овны, вам лучше посвятить время восстановлению психологического комфорта дома и внутри себя. Тельцы, копите силы. Многим удастся долечить старые болезни в прямом и переносном смысле. Близнецы, в самое ближайшее время вы можете решиться на авантюрный шаг. Полагайтесь на удачу и интуицию. Раки, в этот день у вас усилится чувство прекрасного. Советуем сходить на какую-нибудь выставку или концерт. Львы, вы стоите на месте, но менять что-то пока не время. Было бы прекрасно сходить в гости, купите эффектный подарок. Девы, ждите выгодного предложения. Оно будет нематериального характера, а эффект от него невозможно будет предугадать сразу. Весы, вы будете много размышлять, придумывать что-то оригинальное. Появится ощущение выходного дня. Скорпионы, пока не самый удачный момент, чтобы использовать финансовые риски. Придерживайтесь разумной экономии. Стрельцы, возможно, потребуются дополнительные расходы на содержание семьи. Учитесь менять планы на ходу. Козероги, не исключено, что кому-то понадобятся ваши знания в сфере медицины или электроники. Навык сантехника тоже может пригодиться. Водолеи, у вас появится повод и желание веселиться. Надо отвлечься от разных мыслей. Рыбы, не обостряйте конкуренцию, не вступайте в соревнования и не сражайтесь с дорогим вам человеком за место под солнцем. Всем знаком зодиака желаем любви и счастья.

0: Уикенд на БИМ-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Выходной с тобой на Бим Радио вместе с Альбертом Ботаниным. Привет, привет, привет. Ближайшие 5 часов проведем вместе. Ну что, это воскресенье объявляю ленивым, потому что, в такую погоду дождик какой-то за окном моросит. Сегодня выходной, делать ничего неохота. В общем, делать ничего не будем. Давайте так, работать будем завтра. Все вот эти, значит, достигаторства, планы и все такое прочее, давайте это оставим на следующую неделю. Там впереди понедельник для этого есть, в крайнем случае во вторник можно доделать. Если что, среда, четверг с пятницы не считается. Давайте уж так у нас по-честному. Так что сегодня ленимся вместе с Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ярпарк.ру.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, барышни, attention, attention, новость для вас. Первая в мире сумочка из кожи тираннозавра выставлена на торги, значит, в Париже. Ну, примерно от 300 до 500 тысяч евро все это дело будет стоить. Тысяч евро! Полмиллиона евро! Ладно. Ученые, в общем, извлекли белки из окаменелостей тирекса и с помощью искусственного интеллекта восстановили структуру коллагена и вырастили материал, который похож на кожу этого самого динозавра. Ну, отмечается, конечно, что это прям не прям настоящая кожа древнего ящера, а такой вдохновленный ее лабораторный биоматериал. Однако создатель уверяет, что проект доказывает коммерческую перспективу такой технологии. Так, ну что можно сказать? Выглядит сумочка, конечно, мужественно. Даже мне такая подошла бы. Хотя, не знаю. Ну, нет, в целом, наверное, может быть и мужской. Барсетка. Барсетка из кожи тираннозавра. Это же классно. Или ботинки из кожи, ремень. Мне кажется, это мощно. Там даже и не 500 тысяч долларов. Там и под миллион, мне кажется, можно это все дело. Как вам такое?
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина выпрыгнул из окна 9-го этажа и выжил. Потом, правда, умер, когда до земли долетел.
4: Да ну на!
5: Село Цепелявых!
6: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78. Камоцемент.ру.

0: было нетрудно.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Это было нетрудно. Вот, наверное, такими словами можно охарактеризовать следующее видео, над которым я потешаюсь вот все последние выходные. Ну, хотя нет, для актеров это все-таки было трудно. В общем, как было дело? Забавный видосик такой, короткий, 25-секундный, значит, театр. Ромео и Джульетта. Финальная сцена, когда вот это «Ромео, проснись!» Он уже все, уже помер, да, там? Он же, по-моему, не помер, он там сначала выпил чего-то снотворного. Она подумала, что он умер, тоже выпила, и потом он... Ну, в общем, такая у них история сложная. Так вот, вот в самый этот драматичный момент, когда у людей там слезы на глазах и вот это все, как это называется-то, катарсис, во, вспомнил слово какое страшное. Так вот, в этот момент на сцену выходит рыжий кот. Ну, как бы, выходит и выходит, казалось бы, да, подумаешь, там, по сценарию там коты ходили, ну, это же Италия, все возможно, почему бы и нет, но кот ложится рядом с уже лежащим без сознания Ромео и начинает играть с его волосами. Ну, как бы, как играть? Прям, в общем, по полной программе начинает кусать его, царапать. Видно, что актер изо всех сил пытается... Он понял, что это кошка или кот вышел на сцену. Изо всех сил пытается сдержаться, никак не шевелится, не моргает, не дышит. Ну, то есть полностью находится в образе. А кот не останавливается. Он начинает прям царапать, драть волосы. И видно, что так тихонечко рука начинает у Ромео двигаться, чтобы кота... Уйди, уйди, животное, вот это все дело. Но, ладно, тут вовремя увидела актриса, которая сообразила, что кота надо как-то отгонять. Брать кота за шкирку и выбрасывать, конечно, будет не по сценарию. Поэтому она схватила Ромео, начала его как бы таскать по сцене и села из серии, что «Ромео, проснись!» Вот это все дело. Ну, кот подумал, так, все, ладно, достать. В общем, было бы все ничего, но вот этот драматичный момент, конечно же, котом весь прервался. В зале раздался небольшой смех. Ну, что поделать, что поделать. Животные непредсказуемы. Как кто там говорил из великих, никогда не работайте с детьми и с животными. Они всегда вам все испортят.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня сыр Маздам 64 рубля 99 копеек за 100 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Мам, а я принцесса?
8: Конечно.
7: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
8: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
7: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
9: Ролик разработан Госавтоинспекции МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Но у нас тут тем временем в соцсетях наших, в Максе, в Телеге, в Телеграм-канале и в канале в Максе Бим-радио, там появился опрос. Ребятушки, в общем, важный вопрос. Каких эфирных рубрик не хватает в социальных сетях? Ну, тут вот прям есть целый список. Кстати, вы тоже можете зайти и в комментариях отписаться, чего бы вот вам не хватало бы, чего бы вы тоже хотели бы увидеть еще и в соцсетях. На случай, вдруг, если вы что-то пропустили в эфире, всегда можно зайти, посмотреть что-то вроде типа подкастышный, наверное, как-то так. Отпишитесь, пожалуйста, нам всегда важно ваше мнение.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну и немного автомобильных новостей вам в ушки. С понедельника на муниципальных парковках Казани заработает система постоплаты. Теперь водители смогут оплатить парковку до конца текущих суток после завершения стоянки. Ну, то есть не надо вот в течение 15 минут там или скольки минут, быстрее, скорее, чтобы вот штраф не прилетел, вот скорее, а там же еще связь куда-то пропала вечно, что-то не ловит, ты ходишь, бегаешь, пытаешься оплатить все это быстро. Теперь, в общем, вот, да, можно оплачивать парковку до конца текущих суток после завершения стоянки. Ну, например, в 10 утра вы припарковались, и до 10 вечера, там, до 12 ночи можно спокойно ходить, а потом ближе к этому времени уже где-то, как только связь найдется, оплатить. Другой вопрос, если вы припарковались без 5:12, например, вот, соответственно, у вас останется 5 минут, что ли, или как-то вот я пока тоже не очень понимаю, что за система, надо будет, в общем, напишите, если что. Вот, нововведение вводят для того, чтобы избежать проблем с оплатой при перебоях мобильной связи и работе сервиса. Ну, в целом, здравая идея, все отлично, все здорово, мы поддерживаем. Правда, у автомобилистов сейчас немножечко другие проблемы. Там не то чтобы со связью, там... Ну ладно, не будем об этом.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Жил-был царь в одной стране.
5: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
4: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал. Все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
6: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт, 58, Залесная, 58.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» — ООО «Канавто 5».
8: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну вот, слава слушателям Бим-радио. Вот все они знают, все. Это я такой недалекий. Я же тут спрашивал по поводу парковок. Что делать, если, говорит, припарковался без 5:12? Как же оплачу? А, ночью же парковки бесплатные. Спасибо, спасибо большое. Да, что-то я это... Воскресенье, ну, сами понимаете, так себе. Не хочется думать, размышлять. Значит, тут, кстати говоря, по поводу дорог и перекрытий. Напомню, что на следующей неделе, с 17 по 19 число, саммит АСЕАН у нас в Казани стартует. И вот в Казани на 24 улицах ввели временные ограничения и парковки транспорта в связи с подготовкой и проведением этого самого саммита. Меры затронули также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков, ну то есть самокаты и вот эти вот эчпочмаковозы. И доставщики, в общем. При необходимости движение транспорта будет перекрыто до 23:59 20 июня. Предупредили в мэрии. Так, что тут у нас? Какие улицы? А, ну тут прям целый список. Тут прям, в общем, ищите в интернетах в этих самых. В этот же период в городе ограничите движение на стоянку автомобилей, которые перевозят опасные вещества. Для обеспечения безопасности на дорогах установят временные дорожные знаки, а некоторые участки дорог перекроют тяжелой грузовой техникой и ранными блоками. Даже так? Ничего себе. Прям настолько? Страшно. Напомним, с 17 по 19 вот июня в Казани пройдет саммит АСЕАН. Ну, что тут, в общем, 13 иностранных делегаций, 28-29 почти тысяч человек приедут обеспечивать работу саммита журналисты, переводчики, технический персонал, сотрудники правоохранительных органов и прочее, прочее, прочее. Ну и во время проведения саммита в столице ведут ограничения на продажу алкоголя. Запрет затронет магазины рядом с площадками проведения мероприятий и отелями, где разместятся участники и гости. Вот такие новости.

руках судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: подкаст на Бим-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Новый музыкально-развлекательный час на Бим-радио. Альберт Батанин по-прежнему вместе с вами. Дождя сегодня уже больше не обещают. Ну, по крайней мере, синоптики так говорят. Склонен им сегодня все-таки доверять. Вроде бы как будто бы тучки там на небе разбегаются. Ну, а в этом часе нас еще ожидает замечательная рубрика «Теория всего». Как всегда, поговорим о чем-то интересном. Пока сам не знаю о чем. Ну, в общем, будем ждать.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: меня у одного ассоциация с фразой «синеглазые дельфины» совсем не с дельфинами, как будто ассоциируется.
1: С тобой на Бим Радио.
0: Ну, да ладно, как говорится, из песни слов не выкинешь. Песня как песня, нравится нам, что называется. Тут такой заголовок. Ну, та же не новость, в общем. Статистический факт промелькнул мимо меня. Решила с вами это дело обсудить. Оказывается, 25% мужчин, 25%, то есть четверть, моют руки 1-2 раза в день. Всего лишь 1-2 раза в день моют руки. А получается, как бы... Фу, и за руку здороваться, да?
2: Настроение солнечного цвета, что ни день, то в плюсе и на Биме.
1: Бим Радио, первое.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
3: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу. Шоу сепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Самки валаби, млекопитающих семейства кенгуровых, способны производить одновременно два типа грудного молока. Из одного соска кормится недавно родившийся детеныш, а из другого – более взрослый детеныш, который уже покинул сумку. Молоко для него более жирное и с другим составом питательных веществ.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на 105%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, господа, через пару мгновений нас ожидает рубрика «Теория всего». Там, как всегда, поговорим о чем-то необычном и интересном. Двигайтесь ближе, делайте громче. Будет необычно, интересно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
4: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
5: Мне все удобно.
4: Вы хотели сказать «удобно»?
5: Нет.
6: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
7: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на нас.дом.рф.
8: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
1: Ну что, господа, пришло время поговорить об интересном. Это «Теория всего». Спасибо большое научному лекторию «Милмакс» за то, что у нас появляются интересные спикеры. И давайте знакомиться. Сегодня у нас в гостях Зарубин Станислав Александрович, предприниматель, помощник депутата Госсовета РТ, основатель группы компаний в сфере ритуальных услуг. Станислав Александрович, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, я так понимаю, что в прицеле нашего сегодняшнего общения, внимание, это все-таки ну, не то чтобы наука, не то чтобы какие-то такие вот научные исследования, а скорее практические всевозможные знания в плане бизнеса. Я так понимаю, поскольку вы предприниматель, то, что называется, вы съели собаку и, возможно, кого-то еще на этом непростом поприще, как предпринимательство. Что вы можете рассказать о предпринимательстве у нас в России, в Татарстане, в Казани, в частности, как это вообще обстоят дела у нас с этим?
2: Ну, дела обстоят достаточно интересно, да, сейчас у нас очень турбулентное время, и нужно понимать, что даже в такое время очень много желающих заниматься предпринимательством, начинать какое-то свое дело, и хотел бы дать рекомендации, потому что если есть такие желания, то, в общем-то, это возможно, и стоит просто подготовиться, да, первое, там, зарегистрироваться себя как юридическое лицо.
1: Подожди, сейчас у нас все по графику, я прям даже ручку возьму, запишу, что нужно будет делать, а вот вы сказали, что много желающих начать свое дело. А насколько много? Сейчас стало больше, меньше? Ну, какой-то, может быть, тенденции какие-то? Так понимаю, поскольку вы предприниматель, то, что называется, вы съели собаку и, возможно, кого-то еще на этом непростом поприще, как предпринимательство. Что вы можете рассказать о предпринимательстве у нас в России, в Татарстане, в Казани, в частности? Как это вообще обстоят дела у нас с этим?
2: Ну, дела обстоят достаточно интересно, да, сейчас у нас очень турбулентное время, и нужно понимать, что даже в такое время очень много желающих заниматься предпринимательством, начинать какое-то свое дело, и хотел бы дать рекомендации, потому что если есть такие желания, то, в общем-то, это возможно, и стоит просто подготовиться, да, первое, там, это зарегистрироваться себя как юридическое лицо.
1: Подожди, сейчас у нас все по графику, я прям даже ручку возьму, запишу, что нужно будет делать, а вот вы сказали, что много желающих начать свое дело. А насколько много? Сейчас стало больше, меньше? Ну, какой-то, может быть, тенденции какие-то?
2: Я веду свой блог,

0: просто подготовиться, да. Первое, там, это зарегистрироваться себя как юридическое лицо.
1: Подожди, сейчас у нас все по графику, я прям даже ручку возьму, запишу, что нужно будет делать. А вот вы сказали, что много желающих начать свое дело. А насколько много? Сейчас стало больше, меньше, ну, какой-то, может быть, тенденции какие-то?
0: Вот я веду свой блог и достаточно часто, все чаще получаю запросы, как и какой бизнес сейчас в наше турбулентное время можно открыть. То есть вот по моему блогу могу сказать, что чаще, чем год назад.
1: То есть больше стало желающих?
0: Да.
1: Окей, хорошо. Итак, поехали. Вот, значит, я предприниматель. Хочу открыть булочную. Булочную, ну, прекрасно. Пышечную хочу, вот. У меня есть какой-то, условно говоря, определенный опыт. Я там рецептики где-то из интернета поднашел, каких-то сотрудников себе нашел толковых, адекватных. Возможно, даже нашел где-то место и на первое время денежку, чтобы собрать оборудование. Что мне нужно делать? Куда идти? Вот я вот куда? Вот в какую организацию? Куда подавать документы, заявления? Прям по графику, по списку, пожалуйста.
0: Первое, необходимо определиться с правовой формой ведения бизнеса, то есть это будет ИП, либо ООО, соответственно, мы идем в налоговую. Вот. А второе очень важное, коль уж мы пришли в налоговую, это определиться со своей системой налогообложения. То есть и правильно ее выбрать, чтобы потом в перспективе не было неожиданности, что а мне, кажется, нужно много налогов платить. То есть для начинающих предпринимателей есть определенный входной порог, он достаточно невысокий. А третье, если мы открываем булочную, то обязательно посетить Роспотребнадзор, заявить о себе и значит, понять, какие правила игры вы должны соблюдать, чтобы не нарваться на какую-то нежданную проверку. Вот.
1: А по поводу ИП или ООО, или какие там еще есть? ИП, ООО, ЗАО?
0: Ну, это уже не для малого предпринимателя.
1: Постарше, да. А вот как выбрать между ИП и ООО? Вот куда смотреть? В какую сторону?
0: Ну, я бы начинал с ИП, потому что все-таки ИП, это во многих вопросах это гораздо проще. То есть более низкий порог входа, скажем, даже в случае нарушений ИП платит меньше штрафов, чем ООО, то есть и так далее. То есть вот для начинающего предпринимателя это самое то.
1: А ООО какие-то преимущества есть, перед ИП?
0: В дальнейшем, когда бизнес растет, то есть ООО, оно, банками даже воспринимается более серьезно. То есть, например, если выдача там кредита какого-то инвестиционного и так далее. То есть, естественно, ООО тут будет преимущество.
1: Но я так понимаю, что... А потом же можно, мы сможем с ИП перейти на ООО в любой момент, или что выбрали, то выбрали уже.
0: Можно открыть дополнительное юрлицо. Проблем, конечно.
1: Да. Окей, хорошо. С ИПшечкой, ООшечкой определились. Дальше давайте определимся с налоговой системой. Какие они там есть, с чем их едят, куда чего добавлять?
0: Есть упрощенная система налогообложения, есть патентная система налогообложения. Mm-hmm. То есть в связи с последними изменениями мы уже все знаем, что там есть порог, 20 миллионов, и дальше ты уже попадаешь на уплату НДС, то есть есть НДС.
1: А вот давайте еще раз для тех, кто не очень разбирается, таких как простофили, как я в этом деле. 20 миллионов порог, это значит валовый
0: оборот,
1: да. Или это доход?
0: Это оборот.
1: Это оборот.
0: Да, то есть поступление денег в компанию, 20 миллионов, как только ты достигаешь этого порога, то ты автоматически переходишь уже на систему налогообложения с НДС.
1: С НДС. Так, ладно, хорошо. С налоговым обложением, обложением очень сложно, конечно, но примерно в голове как будто бы сложилось у меня. Ладно, хорошо. Дальше, какие у меня действия? Вот я пошел, зарегистрировал ЭП, определился с патентом или с, с налоговой системой. Дальше что я делаю?
0: Трудоустраиваем сотрудников, что очень обязательно в наше время. Определяемся с банковскими продуктами, то есть выбираем банк, эквайринг, оплата QR-кодом.
1: А вот здесь есть какие-то подводные камни?
0: Нет, самое главное при выборе банка понимать, какие условия будут тебе предлагать и выбирать более выгодные. Кстати, банки часто предлагают для начинающих предпринимателей такие, лайт, режимы.
1: Ладно, хорошо, с банками, я думаю, тоже можно. С банками мы все знакомы, уже примерно понимаем, что да как, что к чему. А само государство, может быть, правительство республики, какие-то преференции для начинающих, для малого бизнеса, что-то, какие-то плюшечки не предоставляет? Нет, ничего такого
0: нужно
1: сейчас?
0: Нужно посмотреть, есть сайт Минфина, например, там большое количество субсидий, поэтому вполне возможно, что-то вы для себя сможете подобрать.
1: Окей, ладно. В целом, как будто бы звучит не так страшно, не так сложно. Главное, что называется, начать и будь что будет, и броситься в омут с головой.

0: А какие-то ошибки, может быть, у предпринимателей бывают, которые вот на начальном этапе они совершают, и потом, эх, вот зачем я так сделал? Вот, может быть, об этом поговорим?
1: Самая распространенная ошибка начинающего предпринимателя – это деньги. Все деньги, которые поступают в компанию, это не деньги, которые принадлежат предпринимателю. Mm-hmm. Да? То есть, mm-hmm. Часто предприниматели: «Во, у меня поступил 1 миллион, классно, пойду куплю машину, да? Ну, еще mm-hmm. в кредит что-то добавлю». На самом деле, это деньги предприятия, и ты не имеешь права, на самом деле, им распоряжаться в каких-то личных целях. Нужно оставлять и нужно накапливать для того, чтобы бизнес развивался и рос.
0: Это главная ошибка. А такую ошибку часто, кстати, совершают люди?
1: Ну, 9 из 10.
0: 9 из 10?
1: Да. Угу.
0: Ну да, потому что из этих денег же это еще зарплата, это аренда оборудования, условно говоря, аренда помещения и прочее, прочее, прочее. Какие еще ошибки совершают предприниматели на начальном этапе?
1: Слишком завышенные амбиции. Когда ты только начинаешь бизнес, тебе хочется, ну, просто вот мира хватить, да, и масштабироваться сразу и так далее. Но тут стоит придерживаться своему определенному бизнес-плану и дорожной карте. И сначала научиться на первом своем объекте делать то, что ты захотел делать. И дальше уже в случае успеха проявляться в сторону масштаба.
0: А когда, по каким критериям можно понять, что да, вот в этой точке у меня бизнес уже развился по полной программе и нужно расти дальше? Как понять, что стоит развиваться и масштабироваться?
1: Первое, это когда ты достиг по своему бизнес-плану желаемой прибыли, ну, условно, mm-hmm. может быть, 20%, это первый момент. Второй момент, когда ты понимаешь, что вот данный твой проект, он вот уже не так растет. Соответственно, для того, чтобы вырасти, тебе нужны новые объекты в твоем городе, а может быть, даже уже и за пределами.
0: А вы говорили, что примерно понимаете, в каких сферах деятельности, бизнеса и предпринимательства сейчас можно действовать и открывать что-то новое. Это вот что бы вы посоветовали начинающим? Где, в какой сфере? В пищевке, может быть, в услугах каких-то?
1: Сейчас очень интересная ситуация, когда одни игроки с рынка уходят, и, кстати, я наблюдаю, что уходят даже крупные игроки, и я вижу для начинающих предпринимателей как раз такие возможности, да, то есть сферу общепита я бы посмотрел, то есть, но посмотрел бы на нее каким-то более свежим взглядом, да, то есть с новой финансовой моделью, с новым предложением. Сферу услуг я бы тоже посмотрел, почему нет, потому что все мы так или иначе все больше и больше привыкаем пользоваться услугами профессионалов. Ну, то элементарно в быту.
0: А кроме сферы услуг и сферы пищевой промышленности, может быть, промышленность какое-то, производство? Чего нам не хватает сейчас в нашей экономике? Может быть, вы подскажете?
1: Я бы обратил внимание на производство как раз-таки товаров для дома. Потому что сейчас вот опять-таки изменения, да, там таможенного контроля и так далее, на ввоз китайских товаров к нам в страну. И я считаю, что у нас сейчас как раз-таки дефицит вот собственного производства именно бытовых товаров ежедневного потребления.
0: Мне кажется, все равно так дешево, как Китай, производить мы не сможем, поэтому конкурировать с китайскими, даже несмотря на все сложности в таможенных вот этих вот всех особенностях.
1: Несмотря на то, что у меня бизнес в ритуальной сфере, у меня есть еще и торговля на маркетплейсах. И мы как раз-таки производим товары, так скажем, ежедневного бытового потребления. Там есть перспективы.
0: А по вашим данным, кто чаще открывает бизнес вот по Татарстану, если по нашему региону судить? Молодые люди, более взрослые люди или люди, там, скажем, совсем уже, может быть, преклонного возраста? Есть какая-то градация по возрасту?
1: Градации по возрасту нет. Единственное, что сейчас, ввиду того, что у нас интернет достаточно обширный, и молодежь много времени проводит в интернет-пространствах, и это их подталкивает как будто бы, да, то есть насмотревшись тех или иных историй успеха, пойду тоже попробую. Но бизнес — это про предприимчивость, про решение, и не у всех получается.
0: А с возрастом, ладно, понятно, мы так и не рассказали всех секретов. А кто чаще открывает бизнес? Мужчины, женщины? Вот как вот хочется какой-то такой усредненный портрет человека, который сейчас готов открыть свое дело, начинающего предпринимателя. Как бы вы его описали?
1: Я думаю, что мужчина решительный, да, и сейчас в наше время, мне кажется, самое основное – это отвага и слабоумие. Как бы это ни звучало.
0: Ну да, звучит забавно.
1: Вот. Потому что время, я подчеркну еще раз, турбулентное, непростое, очень много изменений, и в данный момент просто подготовиться вот с точки зрения теории к бизнесу невозможно, на мой взгляд. И многое, с чем ты столкнешься, ты только столкнешься, когда начнешь действовать, когда начнешь открываться, когда начнешь расти.
0: Ну, вместе с тем читаешь вот тоже новости экономические и смотришь, какое огромное большое количество бизнесов и предпринимателей закрываются. В этом году их, по-моему, там чуть ли не 70% от всего того, что... Первые три года, насколько я помню, по статистике, там большая часть бизнесов закрывается полностью. То есть вот читаешь эти новости, думаешь, а может и не стоит вообще начинать тогда. Все равно закрою, все равно в убытки уйду. Или как?
1: Ну, предпринимательство — это всегда про выбор. Всегда можно выбрать между наймом и собственным бизнесом. Одни открываются, другие закрываются. То есть это нормальное течение, на мой взгляд. И, как сказать, я не могу сказать, идите в предпринимательство, потому что на самом деле это непросто. Но если интересно и есть желание, то почему бы не попробовать? Это доступно.
0: А насколько покупательская способность у среднего гражданина Татарстана снизилась? Мы все понимаем, что чуть снизилась сейчас в наше непростое время. Насколько снизилась? Ну, примерно хотя бы, может быть, в процентах.
1: Я могу по своим направлениям сказать, что где-то порядка 18-20%.
0: Ну, то есть это, получается, вот она и есть инфляция. Ощущаемая. Да. Насколько, кстати, инфляция, может быть, в вашем направлении, в вашем бизнесе на вас повлияла? Повлияла ли вообще?
1: Ну, рост цен – это однозначно. И, да, снижение покупательской способности. И в том числе обращаешь внимание, что, например, некоторые товары, которые являются, так скажем, необязательными, то, естественно, на них уже спроса меньше.
0: По вашим наблюдениям, в какой сфере предпринимательства и бизнеса наибольший спад? Может быть, это логистика, может быть, это производство, может быть, это как раз, кстати, сфера услуг тоже чуть-чуть подпросела, как будто по ощущениям.
1: Ну, опираясь на информацию из СМИ, я вижу, что просадка в недвижимости очень сильная и в автомобильном бизнесе.
0: На вас как-то повлияло недвижимость, автомобили, логистика?
1: Да нет, не глобально.
0: Не глобально. Ну что ж, господа, спасибо большое. Напомню, что у нас... благодарим, естественно, нашу замечательную рубрику, наша замечательная рубрика «Теория всего» благодарит научную лекторию Милмак за то, что у нас появляются такие потрясающие гости. Ну и напомню, что у нас сегодня в гостях был Зарубин Станислав Александрович, предприниматель, помощник депутата Госсовета РТ, основатель группы компаний в сфере ритуальных услуг. Станислав Александрович, если у вас есть какие-то пожелания для наших радиослушателей, то, пожалуйста.
1: Я хочу пожелать всем удачи и, коль уж мы говорили о бизнесе, всех желающих прошу вперед, как говорится, и с успехом.
0: Спасибо большое. Это была «Теория всего».
2: Отдыхай! С БИМ-радио!

0: Теория всего на БИМ-радио.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже. Возрастное ограничение
1: 6+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: выходной с тобой на Бим-радио.
1: Вот умеют же депутаты немножечко настроение подиспортить в выходной, да? Сидели, значит, работали или отдыхали, ни о чем не задумывались. И тут депутат по имени Ярослав Нилов, вот, ну не то чтобы испортил, как бы по делу он говорит, конечно же, все понятно. Но, знаете, в общем, ближайший нерабочий праздник у россиян будет только 4 ноября, он напомнил. До этого времени граждан ждут 20 полноценных рабочих недель, а он, между прочим, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Вот такая история. По словам парламентария, завершившаяся неделя была сокращенной благодаря празднованию Дня России. И поскольку 12 июня в 26 году выпал на пятницу, четверг стал предпраздничным, тоже сокращенным рабочим днем. И впереди нас ожидает, сейчас я даже скажу вам, сколько месяцев вот этого всего веселья, июль. Обычный, без всяких выходных, все как положено, пятидневка и два выходных в неделю. Август все то же самое, сентябрь, почему-то у меня четверг и сентябрь сплелись в одно. Сентябрь тоже без выходных, октябрь тоже выходных. И вот только лишь первый незапланированный выходной ожидается на 4 ноября. Это уже, там уже будет холодно, там будет уже вот это все дело. И все, по сути, в этом году больше незапланированных выходных нет, только 4 ноября. А, ну 31 декабря еще как бы, ну 31 мы уж не считаем, оно уже практически уже и не в этом году даже. Так что все, ребята, никаких этих самых, работаем, трудимся.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио продолжается. Альберт Ботанин по-прежнему с вами. Но только я вот обрадовался в прогнозе погоды, прочитав, что все, дождя сегодня не будет, как с небушка посыпалось, полилось. Ну ладно, все равно все прогнозы, по крайней мере, говорят, что к вечеру уже дождя не будет. Будем ждать. Хотя по Татарстану местами где-то обещали даже град. Такие вот дела. Так что следите за прогнозом, берегите урожай, что называется. Хочется уже как будто вот чего-то летнего, прям совсем летнего. Но музыки летней в этом часе я вам точно обещаю. Хай-фай, например, появится с работы летом сразу после рекламы.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: детей.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Мне тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
2: Мальчики, я вас обожаю.
1: Соус Клявый.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Еще больше летних хитов буду ставить вам в этом часе, чтобы разогнать тучки. Ну, у меня, по крайней мере, здесь в Вахитовском районе такое себе. Капает потихонечку. Немножко по новостям пробежимся. Где-то тут она у меня была такая. А, вот, любопытные новости. В России обновят требования к безопасности автомобилей старше 30 лет. Я подумал, ничего себе, такие старушки еще и ездят. Ну, в целом, наверное, начало 90-го года где-то какие-то... Что там? Ну, что-то из классики, наверное, гоняет все-таки. Значит, что говорят? Значит, правительство России поручило усовершенствовать требования к технической безопасности транспортных средств, момент выпуска которых прошло более 30 лет. Соответствующий приказ должен подготовить Росстат. Помогать вставлять документ. Так, это все пропустим. Значит, что планируют ввести? Актуализировать нормативы, касающиеся бортовых систем транспортных средств. Какие там бортовые системы? Спидометр. Изменят затронут систему мониторинга, круиз-контроля. Но это не у наших машин, да. Помощь водителя, автоматизация, защита и очистки автомобилей. Кроме всего прочего, то тут, что тут еще? Блокировка двигателя. Это тоже все не про наши автомобили, судя по всему. Планируется определить условия использования технологий дистанционного контроля скорости. Это что? Это точно про наши автомобили? В общем, какие-то странные требования здесь. Требования будут формироваться с учетом потенциальных рисков эксплуатации различных видов транспорта и перевозок. Ну, ладно, хорошо. 30-летние автомобили все-таки лучше проверить, потому что они могут быть не только ржавыми. Значит, а, кстати, тут еще в Татарстане средний возраст легкового автомобиля в среднем 12 лет. Такая вот новость, пожалуйста. В Казани каждая вторая машина старше 10 лет. Каждая вторая машина старше 10 лет. Эксперты связывают это с ростом цен на новые автомобили, дорогими автокредитами и уходом ряда зарубежных брендов. Такая вот история. Каждый второй автомобиль старше 10 лет.
2: Возрастных ограничений. В мире интересного.
3: В Китае, Камбодже, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии распространенным приветствием является вопрос: «Вы уже поели риса?» Вежливым ответом на это, независимо от того, ели вы на самом деле или нет, является «Да, спасибо, а вы?»
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
0: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: твоя любимая песня. Выходной с тобой на Бим-радио. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.
2: Так, ну что, моя любимая песня прямо сейчас, здесь и сейчас. Очень простое развлечение в эфире Бим-радио. Можно дозвониться и передать привет. Ну и заодно заказать свою любимую песню. Что-нибудь подберем из нашей необъятной музыкальной базы. 2-92-102-8, телефон прямого эфира. На данную секунду линия свободна. 2-92-102-8, действуйте.

0: моя любимая песня.
1: Что там по любимым песням? Узнаем обычно лично у наших слушателей. Эльвира у нас на связи. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что вы, где там на приусадебном участке под зонтиком от дождя спасайтесь?
2: Нет, еще еду только на дачу к подружке на день рождения.
1: Так поздно на дачу?
2: Это ну, же ничего страшного.
1: Это же с утра надо было. Вы что, там уже, там все за вас, уже все съели, и это самое вкусное, ничего не осталось, наверное.
2: Осталось.
1: Точно? Ну ладно. А, что везете в качестве подарка на день рождения?
2: Шары, цветы и себя.
1: И себя. Ну, в общем, да. А что еще, собственно говоря, нужно, когда есть такая замечательная подруга? Окей, как подругу-то зовут? У кого с днем рождения поздравляем?
2: Алия.
1: Ну все, поздравляйте, давайте, поздравляйте.
2: Дорогая Алиюшечка, мы поздравляем тебя с днем рождения. Будь счастлива, здорова, любимая, чтобы у тебя все-все было хорошо.
1: Да, теперь у вас, Алия, будут еще и шары с цветами. И Эльвира тоже приедет. Голодная, так что вы ей что-нибудь там поставьте поесть. Эльвира, кому привет еще передадим?
2: Передаю привет всей Казани, первой детской больнице, отделением патологии новорожденных. И всем-всем, кто меня узнал.
1: Спасибо, спасибо большое, Эльвира. Ну, а теперь осталось только узнать, что же по любимым песням, что из музыки послушаем?
2: «Рок-острова», «Маленькая колдунья».
1: Слушаюсь и повинуюсь.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Еще больше летних хитов в эфире Бим-радио, обещаю вам, в этом часе, по крайней мере, точно. А еще обещаю, никакой рекламы в этом часе, по крайней мере, точно. Да и в следующем тоже ее будет, так уж, ерунда совсем. Зато всяких новостей любопытных тьма тьмущая. Тут вот, например, такая новость промелькнула. Значит, сейчас, где она у меня тут была? Ну давай, открывайся. Что за технологии-то? Вот, запрет на авторизацию через иностранную почту начал работать. Отечественные сервисы начали показывать плашку с предупреждением, мол, вы давайте-ка это самое, что это у вас, иностранная почта? Давайте через нашу регистрируйтесь, какую-нибудь нашу отечественную, родную. Вот, кстати говоря, за игнорирование этих требований владельцам сайтов могут прилетать штрафы до 700 тысяч рублей. Так что, мне кажется, теперь уже все, через иностранную почту нигде, ни на каком нашем сайте зарегистрироваться не получится.
2: Телефон рекламной службы Бим-радио 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Извините меня, одного смущает, что король оранжевое лето, он голубоглазый мальчуган. Вот кто поставил на руководящую должность такого молодого сотрудника? Как это так? Что за мальчуган еще? Это же должен быть какой-то аппаратный вес, административный опыт, так сказать. Это же серьезная должность. Почему на должность короля поставили голубоглазого мальчугана? Это очень не похоже. В нашей стране так не бывает.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Что из музыки в этом часе еще успеет появиться? Backstreet Boys, As Long As You Love Me. В этом часе обязательно будет непременно. Ну и следующий час у нас начнется, как и все часы в это воскресенье, начинаются с композиции, какой-нибудь композиции от Басты. Но в следующем часе там не только Баста, там целая россыпь. В общем, послушаем, что там Баста нам приготовил в уикенде на Бим-радио.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Новый музыкальный час на Бим Радио с летней музыкой. Летний, потому что погода на улице не очень летняя. Вот я посмотрел по прогнозу всю следующую неделю. Казанцев ожидают дожди. Так что галошики, зонтики и вот это все дело непромокаемое. Тут, кстати, да, вот слушатели Бим Радио делятся о том, где, чего, как дождь. Говорят, что в районе Залесного там сейчас просто ливень такой, что просто ехать невозможно. Ужас, ужас, ужас. Но что, держитесь, делайте приемчик погромче. С нами даже в ливень не страшно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Криминальная хроника.
2: Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, 2 часа играл Шуберта.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: Ну что, давайте поздравлять, счастья, радости желать. Прежде чем мы начнем это делать, конечно же, напомню, что у вас у всех есть возможность поздравить своих родных и близких с помощью нас, с помощью BIM-радио. На сайте bimradio.ru есть раздел, называется «Услуги». Там, собственно говоря, все подробности, все просто, все понятно. Ну или в любой рабочий день можно позвонить по телефону 2-930-800. Там, соответственно, вам тоже подскажут, расскажут, где, что, кого. Итак, пока же заглянем в нашу группу ВК. BIM-радио Казани называется. Юлия Трабинович, мы вас поздравляем с днем рождения. Люда тоже свой день рождения отмечает по девушкам, да, вначале пройдемся. Ляля Софиулина, именинница сегодняшнего дня. Юлия Овчинникова, мы вас поздравляем. Альбина Мишанина, Наиль Гафуров, Салават Кузнецов, Рустем Мустафаев, Мустафаев, Ильнур Хуснеев и еще вот Аленка Гимадеева здесь затесалась в этот светлый праздник. 14 июня же, да, сегодня? Да. Ну, естественно, заглянем в календарь, посмотрим, у кого же там из известных людей день рождения. Так, в киношном плане, кто тут у нас в киношном плане? Люси Хейл отмечает свой день рождения. Если вы смотрели... наверное, не смотрели. Кто еще из киношников из активных? Да вроде как будто бы больше никого из киношников-то я и не вижу. Ладно, хорошо, киношников закрыли. Из известных людей Шарль Кулон, французский физик и военный инженер. Если вы физику изучали в школе так же плохо, как и вы, как и я, то он вам знаком. Николай Рубинштейн, российский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории. Федор Токарев, советский конструктор стрелкового оружия, тоже очень известный дядечка. Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, командант революции на Кубе. Кто еще у нас еще? Дональд Фредович. Да, кстати, у него сегодня день рождения. Ничего себе, самый странный и непонятный президент США. Ну и Александр Сокуров, советский, российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России. Штеффи Граф, кстати, если помните, такая еще немецкая теннисистка, олимпийская чемпионка, у нее тоже сегодня день рождения. Ну, вроде бы все, как будто бы никого не забыл из известных личностей. Сейчас еще раз посмотрим. Да вроде бы как будто бы по всем пробежались. Ладно, с днем рождения вас, именинники!

0: возрастных ограничений.
1: В мире интересного.
2: Специалисты Смитсоновского института охраны природы в США заявили, что кошки являются одной из главных угроз дикой природе. Только в США ежегодно они убивают до 4 миллиардов птиц и до 20 миллиардов млекопитающих. В целом, кошки ответственны за исчезновение не менее 30 видов животных на планете. В основном истребление случалось в тех местах, где кошек исторически не было. Но затем они были завезены человеком и нарушили экологический баланс.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: красиво.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня квас «Желтая бочка» 129 рублей 99 копеек за 2,5 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну а сейчас поговорим про больное, про житейское, так сказать, о насущном. Тут более опрос, очередной опрос прошел, провели специалисты, социологи, в общем, не знаю, что за социологи, что за специалисты, но, в общем, более половины жителей Казани планируют заняться ремонтом. Представляете, что? Да, по результатам опроса 57% казанцев намерены сделать ремонт в ближайшее время. Ну, понятие «ближайшее время», оно уж такое, как бы максимально растяжимое, особенно у мужчин. Ну, когда ты сделаешь уже ремонт вот на балконе? Ну, в ближайшее время, дорогая, в ближайшее время. Вот как-то вот это. При этом 16% уже в процессе работы. Это я, да, это я. У меня не останавливалось, у меня это постоянно как заехал. 21% хотят начать в ближайшие полгода. А, уже ближайшие полгода. Вот такая вот есть градация временная. И 20% хотят заняться этим развеселым занятием в течение 3 лет. Откладывают все. Да не надо откладывать, ребят, прямо сейчас надо начинать. От этого не уйдешь. Так сказать, перед смертью не надышишься, поэтому не надо откладывать, начинайте прямо сейчас. Чаще всего планы такие, ну, то есть в ближайшее время, вот со дня на день начать ремонт хотят молодые люди в возрасте 35-44. Ничего себе, молодые, 35-44. Ну, хотя молодые, ладно, пусть так и будет. Я же тоже как будто бы себя считаю молодым. Большинство склоняется к косметическому ремонту, 38%. Ну, там обои где-то что-то подклеивают. У меня тоже с этого начиналось, поверьте мне. Начинаешь отклеивать обои, сыпется штукатурка, а там уж надо и проводку менять. 20% хотят просто обновить интерьер без масштабных работ. Ха-ха-ха, наивные. Еще 20% готовятся к капитальному ремонту. Вот это вот занятием в течение 3 лет. Откладывают все. Да не надо откладывать, ребят, прямо сейчас надо начинать. От этого не уйдешь. Так сказать, перед смертью не надышишься, поэтому не надо откладывать, начинайте прямо сейчас. Чаще всего планы такие, ну, то есть в ближайшее время, вот со дня на день начать ремонт хотят молодые люди в возрасте 35-44. Ничего себе, молодые, 35-44. Ну, хотя молодые, ладно, пусть так и будет. Я же тоже как будто бы себя считаю молодым. Большинство склоняется к косметическому ремонту, 38%. Ну, там обои где-то что-то подклеивают. У меня тоже с этого начиналось, поверьте мне. Начинаешь отклеивать обои, сыпется штукатурка, а там уж надо и проводку менять. 20% хотят просто обновить интерьер без масштабных работ. Ха-ха-ха, наивные. Еще 20% готовятся к капитальному ремонту. Вот это по-нашему. Прям

там обои где-то что-то подклеивать. У меня тоже с этого начиналось, поверьте мне. Начинаешь отклеивать обои, сыпется штукатурка, а там уж надо и проводку менять. 20% хотят просто обновить интерьер без масштабных работ. Ха-ха-ха, наивные. Еще 20% готовятся к капитальному ремонту. Вот это по-нашему. Прям если уж начинать там сносить все подчистую. А 15% будут обустраивать квартиру в новостройке. Ну что, завидуем им. В среднем на ремонт жители Казани планируют потратить 350 тысяч рублей. Снова здесь ха-ха-ха, наивные. При этом 27% хотят вложиться в 100 тысяч рублей. 30% закладывают от 100 до 300 тысяч, а 20% готовы потратить от полумиллиона до миллиона рублей. Такая вот статистика. Так, самые популярные покупки. Что тут у нас? Сантехника, больше половины. Ну, это по классике. Краска 48%, розетка, выключатели 47%, плитка, ламинат 45%. Лучше кварц-винил берите. Кварц-винил дороже, но долговечнее. И освещение на освещение планируют поменять 41% казахов. Какие мы деятельные все в Казани. Все что-то меняем, все что-то обновляем. У всех дома ремонт какой-то хороший, что ли, получается. Еще интересно, что 70% опрошенных признались, что у них возникли споры из-за ремонта. Естественно. А вы как хотели. Чаще всего разногласия касаются стиля интерьера 36%. Но за стиль обычно женщины отвечают. Им вот как нравится, вот пусть лучше как жене нравится, так оно пусть и будет. Потому что вам-то вы к этому привыкнете, а вот нервы побережете. Выбор цвета, стен, плитки и так далее. Так, при этом большинство ссорится время от времени. И совсем редко, 22% опрошенных говорят, что мы редко ссоримся во время ремонта совсем. И лишь 11% сказали, а мы не ссорились вообще. Мы даже и не ссорились. Но это, наверное, просто они не сами делали ремонт.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Еще одна серьезная тема для разговора. Мужчины, что такое? В чем проблема? Оказывается, 35% российских мужчин обращаются к врачу, если что-то заболело или их беспокоит. Половина российских мужчин при появлении симптомов и болезни не обращается к врачу. Вот лишь только 35%. Треть сразу идет на прием к специалисту. К такому выводу пришли аналитики. Тут, в общем, сложное название. Не буду рекламировать лишний раз. Остальные выбирают иные пути. Четверть ищет диагноз в интернете. Ну, естественно, а где еще? Интернет же есть, особенно чат GPT. Давайте у него еще спросим. 11% надеются, что проблема решится. А, сама пройдет. Ничего, так у меня такое было, само пройдет. Еще 11% вообще ничего не предпринимают. Ну, как бы, да. Просто не обращают внимания. Не вижу, значит, нет. 10% советуются с близкими. Ну, ладно, хотя бы у жены спросил там, что делать. 8% пробуются заняться самолечением. Молодцы. Подорожник, вот это вот народная медицина вся, травушки-муравушки. А только половина мужчин проходит профилактические осмотры ежегодно. 24% посещают врача раз в 2-3 года. 11% дожидаются появления симптомов. Ну, а 9% никогда не были на диспансеризации. Молодцы, что хочется сказать здесь. Так, одной из главных причин... Почему? Сразу спросят все вы. Почему? Вот что? В чем причина? Одной из главных причин такого поведения является страх. 66% опрошенных признали, что испытывают тревогу. Ты смотри, что такие большие бородатые дяди, а врача боятся. 23% говорят, что чувствуют сильный страх при мысли об онкологии. Ну, лучше же заранее, как бы естественно, чем потом. Очень странно, конечно. Эксперты напоминают, некоторые серьезные заболевания, например, вот онкология, долгое время могут не давать никаких симптомов, однако если выявить на ранней стадии, шансы на успешное лечение, сохранение качества жизни значительно возрастают. Ну а с учетом того, что медицина не стоит на месте, сейчас очень многие заболевания лечится прям полностью. Вот. Так, что тут у нас еще интересного? В общем, мужики, давайте это самое. Ну, что стесняться? Сходить заболело, пошел к врачу.
2: Реклама на Бим-радио. Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня. ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
0: Соцсети могут прилечь. А «Бим-радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Еще немного статистики. Люблю я вот поковыряться во всяких опросах, статистических данных, кто чего, там проценты, не проценты. Так вот, Казань вошла в число городов с наиболее крепкими соседскими связями. Лучше друг друга знают вот в частных домах и в сталинках. Значит, итак, что тут у нас имеется? 42% жителей дружат или хотя бы иногда общаются с соседями. Ну да, все логично. С бабушками соседскими обязательно нужно дружить, иначе бабушки про тебя плохо подумают. Вот, что тут еще интересного? Да, к такому заключению пришли исследователи из... Тоже длинное название, ладно, не буду произносить. При этом у казанцев складываются разные типы отношений с окружающими. 30% жителей города воспринимают соседей нейтрально. Ну, как бы нейтрально, да. Еще 17% считают, что с ними можно поддерживать хорошие отношения без близкого общения. Ну, как бы просто дружеские такие отношения, да. При этом 17% опрошенных уверены, что соседи могут стать поддержкой в трудной ситуации. Ну, естественно. А как же, а кому еще бежать, если у вас... А я не знаю, вот в каком случае нужно бежать к соседям за помощью? Напишите мне, пожалуйста. Я вот что-то как-то ни разу не бегал. Ко мне все время только вот бегают за инструментами какими-нибудь, потому что знают, что у меня ремонт. Однако есть те, кто относится к соседям настороженно. 20% видят в них источник возможных проблем. А что это вы там по ночам это вот? А что это вот к вам люди какие-то ходят? В 13% вовсе не хотят контактировать с людьми. Ну, есть такие люди, да, интроверты, вообще никак не контактируют. Ну и тихо живут, никому не мешают, подумаешь, ничего страшного. 2% считает, что соседи чаще создают стресс, чем помогают. Это вот те самые бабки, которые... А ты такие вот прям очень конфликтные. Ну, не обязательно бабки, это могут быть и... молодые в том числе. Ну, бывает немножечко с кукушечкой не в порядке у людей. Когда речь заходит о доверии в бытовых вопросах, картина меняется. Большинство казанцев на время отъезда предпочитают полагаться на родственников. 32%. Или системы видеонаблюдения. Еще 21% никого не просят присматривать за жильем. А что там присматривать, господи? 12% доверяют это друзьям. И лишь 1%, всего лишь 1%, готов оставить квартиру на попечение соседей. Ну, там цветочки поливать, кота кормить. Исследователи также выяснили закономерности в зависимости от типа жилья и срока проживания. Лучше всего знакомы с соседями жители частных домов. 51%. Ну, естественно, когда у тебя частный дом и общий забор, как уж ты не будешь знаком со своим соседом. И такая же история в сталинках. Там 49%. Ну, там люди давно живут уже просто. Как и в хрущевках, наверное. Лучше тех, кто живет в одном месте. Более 20 лет близкие отношения с окружающими поддерживают... так, среди тех, кто живет на одном месте более 20 лет, близкие отношения с окружающими поддерживают 47%. А среди недавно переехавших меньше года только 16%. Так, что тут у нас еще интересного? Тут еще более какие-то глубокие данные. Но это все уже не так... Интересно. Ну вот, как бы дружите с соседями. Они вам иногда могут помочь. Или будут не мешать.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Новый музыкально-развлекательный час, Бим Радио, Альберт Ботанин по-прежнему в студии. Ну что, коротенькая новость в начале этого часа. Если вы не умеете готовить, то вы, скорее всего, умный. Да, умные люди не умеют готовить, заявили психологи. Специалисты отмечают, что люди, которые много времени посвящают работе, творчеству или умственному труду, часто хуже справляются с бытовыми задачами. Все из-за того, что мозг сосредотачивается на более важных вещах, поэтому на готовку и домашние дела остаются меньше времени, сил и внимания. Вот почему, оказывается, я плохо готовлю, все понятно. Но тут в обратную сторону так не работает. То есть, если вы хорошо готовите, то вы глупый. Нет, это не так. Скорее всего, вы просто хорошо готовите.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
0: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немного социально-автомобильных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. Более трети казанских женщин считают мужчину с автомобилем привлекательнее. Ну, что здесь можно сказать? 39% женщин из Казани признаются, что мужчина с автомобилем более привлекателен. Тогда как среди мужчин аналогичного мнения придерживаются лишь 7%. К такому выводу пришли социологи. При этом 45% женщин надеются, что у партнера машина появится, ну, хотя бы со временем. Ну, в будущем же у тебя будет машина, да? Правда, дорогой? А 31% вовсе не рассматривают кандидатов без авто. Такая вот статистика. В то же время 78% мужчин, 78, заявили, что наличие автомобиля у женщины вообще никак не влияет на их готовность познакомиться. Ну а среди барышень большинство все-таки отдают предпочтение владельцам премиальных марок автомобилей и внедорожников. Ну, понятно, с нашей зимой без внедорожников никуда.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
4: Что?
5: Ай, ничего, показалось.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Ярпарк. Крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Яротель – это...

Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, тут интернет полнится всевозможными видеозаписями о том, что в Казани прибывает огромная колонна из автомобилей ГИБДД, ДПС, в общем. Да и слушатели Бим-радио тоже нам несколько видосиков прислали. В общем, все стали свидетелями этого пополнения, подмоги, так сказать, перед саммитом. Ну, ничего удивительного. Когда саммит БРИКС был, было то же самое, даже еще и больше их было. Так что два дня впереди нас ожидают очень трудных, уважаемые автомобилисты, так что приготовьтесь. Да и не только автомобилисты, пешеходы, ограничения, вот это все как обычно. Эх, на выходные бы это все бы выпало бы, чтобы мы уехали бы куда-нибудь на дачу на выходные, и они бы там свой саммит спокойно провели бы. А вообще, если честно, лучше бы они где-нибудь за городом, да, саммит свой проводили. В первый раз, что ли?
2: Верно, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: В Казани на данный момент 22 градуса, осадков синоптики сегодня уже не обещают, но будем доверять. К вечеру вообще ясная погода, такая же ясная погода и ночью. Вечером 21, ночью плюс 17. Завтра в понедельник, 15 июня, утром дождя не обещают, будет ясная солнечная погода, а вот днем, хотя плюс 26, плюс 27 будет достаточно тепло, но днем и вечером будет достаточно дождливо, то есть плюс ко всему еще и влажно. Днем 26, к вечеру 22, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, в общем, ну так, душненько завтра будет. Во вторник без осадков плюс 23, ясная погода, в среду уже с дождями плюс 23, четверг с дождями 21 и пятница, ну в общем, вся эта неделя такая непонятная. То дожди, то не дожди, в общем.

0: На всякий случай, непромокаемая обувь и зонтик вам точно пригодится. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Немного положительных новостей тоже накидаю вам еще. Тут, напомню, недавно была такая новость, что вот День молодежи в парке Урам совсем скоро, 27 июня, молодежь, концерт, вот это все как надо. Очень нужное мероприятие, патриотическое и так далее и тому подобное. Так вот, но проблема была в том, что, чтобы попасть на это мероприятие, нужно было зарегистрироваться. А регистрацию можно было пройти только через мессенджер Макс. И молодежь такая, ну и оно нам как бы надо тогда, что ли. Так вот, Минмолодежи Татарстана отменила это условие обязательной регистрации в МАКСе для получения бесплатной проходки. Теперь для получения билета на мероприятие в Ураме можно пройти регистрацию через сторонний сайт, указав свои личные данные и почту. Вот такая история. Ну, молодцы, вовремя сообразили. К слову, День молодежи состоится 27 июня. Министерство намерено собрать на нем около 100 тысяч человек. Я вот, кстати, не помню, мне вот пока нет 40, 39. Я еще вхожу в молодежь или не вхожу? Мне можно туда попасть или... Сейчас надо будет уточнить этот вопрос.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: место. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Через пару мгновений вечно молодой и вечно позитивный Ленар Сиразов появится здесь в эфире Бим-радио. Вот жду, не дождусь, когда же. Почему? Сейчас расскажу.
1: Одной с тобой на Бим-радио.
0: Ну, традиционно давайте делать ставки. Придет ли Ленар Сиразов с пустыми руками? Или у него, как всегда, какая-нибудь вкусная выпечка? Там ищпышмайки какие-нибудь, элешики, белешики. В общем, какая-нибудь вкуснятинка. Я не знаю, как ему это удается и где он это все это находит. Ну, какие-то невероятные вкуснятины у него все время. Я прям с удовольствием. Но бывает иногда, что, говорит, не успел сегодня мимо. Проезжал и вот как-то не успел. И расстроенный ты после этого. И вот весь день на смарку, понимаешь ли. Ты ждешь, пока Ленар Сиразов приедет. Едет, не какую-нибудь вкусняшку тебе привезет к чаю, ты посидишь, чаечек попьешь перед уходом. Ну, так сказать, сил набраться. Домой же пешком идти. Мне, по крайней мере, вот. Посмотрим, с чем он приедет. Буду ждать с нетерпением. Я сегодня голосую за треугольники. Почему-то, мне кажется, еще пушмаки сегодня будут. Давайте посмотрим. Кстати, за что голосуете вы? С чем придет Ленар Сиразов?

0: Так, 42 минуты не понадобилось, все нормально. Ленар Сиразов пришел с едой.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Что купил, рассказывай. Давай, что там в пакете. Давай. Все, прибавляй себе микрофон, наушники. Вот, все, слышишь? Да, что купил, рассказывай, да.
2: Так, всем привет, друзья. Я такой немножко как-то...
0: Запыхавшийся,
2: я чуть не сказал запыханный. Слушай, я слушал радио. Я буквально вот только-только подъехал, слышу твой спич, я такой думаю, так, нужно срочно зайти в магазин. Вот, в общем, Альберт, я тебе купил похожий на треугольник, но немножко восточного содержания, это самса, в общем, да.
0: Все отлично.
2: Ты просто так красиво сказал, я такой думаю, блин, вроде бы, знаешь, уже на карте, я не знаю, там деньги есть или нет, вроде там ипотека списалась. Я такой, не успел еще заполнить, я такой думаю, так, надо зайти, потому что Альберт так все это красиво сказал, аппетитно сказал.
0: Заставил человека потратить деньги на еду. У него ипотека, понимаете, но все равно вот он принес покушать. Вот добытчик, молодец.
2: Это знаешь, это когда вот так тепло, так радостно о тебе говорят, и как-то вот, ну, хочется всегда вот это поддерживать, такую теплоту. Ну. Вот, поэтому держи, в общем, эту самсу. Угу. Ее только единственное нужно разогреть.
0: А вот. Я холодную люблю, кстати.
2: О, серьезно?
0: Я не вот знаю. Я очень странный человек, как-то... я холодную. Сейчас пойдем чай поставим и чаечек попьем. Ну что, господа, да, Ленар Сиразов, вот с отличным настроением, а главное, с едой здесь уже появился. Ближайшие часы будут именно с вами. Все, а меня зовут Альберт Ботанин. Пока.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами. Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Здравствуйте, друзья, всем добрый вечер. Это Ленар Сиразов. Время замедлить шаг и настроиться на уютную волну, на волну Бим-радио. Ну и, конечно же, ближайшие 4 часа мы проведем вместе с вами. Я надеюсь, будет весело, хорошо, уютно и, самое главное, душевно. Захотела украсть ее, но навсегда осталось сердце мастера частью.
1: Лето на любимой волне. Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
7: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
8: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
7: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: воскресенье с 12 до 15. Выходной с тобой на БИМ-радио. Целых 3 часа позитива, музыки и полезной информации. Выходной с тобой.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Слушайте, я хочу сказать не только с 12 до 15.00, но еще позже, друзья. Мы в этот день любим с вами поговорить. Вот, кстати, сейчас Альберт Ботанин с удовольствием уплетает самсушку, которую я привез, и пьет как настоящий татарин чай. Вот, я вернулся к вам, да, буквально через какое-то время вернусь уже к Альберту, так скажем, подержу эту чайную паузу. Вообще, кстати, добрался, я хочу сказать, очень-очень быстро, и давайте, если уж я об этом заговорил, то давайте я расскажу, какая у нас вообще ситуация на дорогах. Да, вот для меня эта тема была очень актуальной буквально несколько минут назад. Я думал, так, надо успеть, чтобы успеть пообщаться с Альбертом и поприветствовать вас. Итак, сейчас самая крупная пробка, даже, как говорят Яндекс.Карты, крупнейшая пробка – это улица Кулгали от улицы Огачлык до Овражной улицы. Скорость потока 8 км в час, длина 1 километр, и вот это расстояние в 1 километр, даже чуть меньше, вы проедете за целых 7 минут, так что обязательно закладывайте это время. Есть какие-то определенные затруднения, в частности, это улица Декабристов от проспекта Ибрагимова до улицы Чистопольской. Скорость потока 20 км в час, но, конечно, побыстрее вы проедете, чем на улице Кулгали. Так вот, скорость потока 20 км в час, длина 3,5 км, время проезда 10 минут. Нормально. По-божески, как говорится. Улица Университетская, улица Парижской коммуны от улицы Кремлевской до улицы Московской. Скорость потока 8 км в час, длина 1 км, время проезда 7 минут. Но что вы хотели, это, друзья мои, центр. Перемещаемся уже в Новосавиновский район, улица Адара-Адского, от улицы Воровского до проспекта Ямашева. Скорость потока 16 км в час, длина 2 примерно километра, время проезда 7 минут. Ну и давайте еще, так скажем, заглянем на огонек на улицу Декабристов от улицы Чистопольской до улицы Восстания. Скорость потока 22 км в час, длина 2,2 км. И как вы думаете, какое время проезда вам понадобится, чтобы, так скажем, увидеть весь этот участок затруднений? Как вы думаете, ну-ка, математика, да, кто решал ЕГЭ и кто не решал ЕГЭ. Время проезда, друзья мои, 6 минут. А если посмотреть на дамбы, да, то Ленинская дамба, Миллениум, Кировская дамба и третья транспортные дамбы у нас в обе стороны открытые, да, практически везде по 0 баллов, так что спокойно въезжайте в город и выезжайте из города, хотя сейчас, я думаю, многие, наоборот, приезжают в Казань, так что всем доброго пути, друзья, Казань вас ждет с открытыми объятиями, ну и самое время потихонечку готовиться к завтрашнему дню. Друзья мои, вот такая у нас ситуация на дорогах. Меня зовут Ленар Сиразов. Всем еще раз отличного настроения. Кайфуйте от этого дня. Даже вспомню Ольгу Бузову. Помните, она говорила, легендарная Ольга Бузова. Никогда ничего не бойтесь. Кайфуйте, живите здесь и сейчас. Никогда не думал, что произнесу эту фразу в эфире БИМ-радио. И такое случается.

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В 1962 году американцы запустили первый космический аппарат для изучения Венеры, потерпевший аварию через несколько минут после старта, так как загруженная в него программа содержала единственную ошибку — черточка над буквой, отсутствие которой коренным образом поменяло смысл уравнения. Журналисты окрестили эту черточку самым дорогим дефисом в истории. Стоимость утерянного аппарата составляет 135 миллионов долларов.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект и декорация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Так, друзья, ну что же, я возвращаюсь. Так, я смотрю сообщение, которое когда-то было сегодня отправлено от Бабая. Изображение какой-то девушки с большими губами. Необычное начало, конечно, для моего эфира. Спичу прямо сейчас. Ну ладно, друзья, еще раз всем привет. И Сэмэсэс, как говорится, и Сэмэсэс. Так, я вот смотрю, кстати, погода у нас сейчас такая, как вам, хороша или все-таки не очень? Вот, по-моему, что-то очень такое, знаете, индифферентное, что-то такое непонятное, то ли будет дождь, то ли не будет. Поэтому давайте прямо сейчас я вот перейду к этой традиционной рубрике «Прогноз погоды». Представьте, что вот в голове заиграла вот эта музыка, помните? Тан-тан-тан, тара-та-там. Давайте посмотрим, что у нас прямо сейчас в Республике Татарстан. Кстати, я напоминаю, что сегодня у нас 14 июня. Представляете, половина июня уже практически прошла. И давайте посмотрим, что будет завтра в экватор июня, 15 июня. Итак, что нам обещает Татарметео? 15 июня. Переменная облачность по, так скажем, на территории Республики Татарстан. Кратковременные дожди. Ночью местами также будут дожди. Днем и вечером местами гроза, локально возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывами до 14 метров в секунду. При грозе кратковременное усиление до 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха плюс 12, плюс 17 градусов тепла. А максимальная температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Так, давайте посмотрим, что у нас будет, в частности, например, в Инск опасного. Итак, ночью температура завтра будет плюс 12, плюс 17, зато днем плюс 25, плюс 28. Казань, Арск, Мамадыш, Богатые Сабы, ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 26, плюс 28. Идем далее. Альметьевск, Лениногорск, Бугульма, Знакаево. Тут я, кстати, вижу, что будет, прям будут конкретные дожди. Плюс 12, плюс 15 ночью, а днем плюс 23, плюс 26. Набережные Челны ночью плюс 12, плюс 15, а днем плюс 23, плюс 26. Но это касается не только набережных Челнов, но еще, конечно же, Нижнекамска, Елабуги, Менделеевска и Агрыза. Итак, ну и, конечно же, давайте посмотрим в Аксубаево, в Болгарии. В Чистополе какая будет температура? Днем плюс 25, плюс 27 и плюс 12, плюс 14 ночью. Также, друзья, вот я смотрю, везде будут дожди. Так что ждем, посмотрим, как же такая дождливая погода будет сменять такую жаркую температуру. Вот такая, друзья мои, погода. Но прямо сейчас реклама на Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио. Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
3: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется. Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ радио – еще лучше. 2-930-800. Представьте,
5: Ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «ССЭ Инвестресурс Плюс». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72, стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
7: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Вот под такую зажигательную, классную песню, которая ассоциируется каким-то летним вайбом, мне хочется рассказать про ваши сообщения. Спасибо, что пишете. Альбина Смирнова пожелала отличного, хорошего эфира всем нам. Спасибо большое. Бабай написал: «Салам, Ленар!» И вам, бабай, «Ва-алейкум ассалам», как говорится. А Лилия вообще, кстати, написала, что говорит: «Добрый вечер, любимое радио. Привет вам и всему любимому городу Казань и солнечного Кемера. В отпуске и слушаем любимую волну». Молодцы, так держать.
1: Отдыхай с Бим Радио.
2: Прогноз погоды на Бим Радио.
3: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Друзья, прогноз погоды много не бывает. Еще недавно мы говорили в целом о Республике Татарстан. Но прямо сейчас давайте, конечно же, поговорим о погоде в столице нашей республики и сделаем это более подробно. Да, конечно, я хочу сказать, у нас не Кемера, это однозначно. Поэтому, Лиля, вы, знаете, как бы с одной стороны так прям обрадовали своими фотографиями. В другой момент я смотрю так на небо, немножко чуть-чуть серовато, и так и думаю, эх, жалко, я сейчас не в Кемере. Поэтому, Лилия, я желаю вам, вашим друзьям, родным, близким, я не знаю, с кем бы, я желаю вам хорошенечко отдохнуть и, конечно же, вот, знаете, пропитаться вот этой Турцией, да, чтобы вы приехали в Казань, сказали, марба, насос у нас, да, какая замечательная погода и в Казани, оказывается, в том числе. Вот давайте об этом я как раз-таки и расскажу. Итак, сегодня, друзья мои, 14 июня, да, на данный момент температура составляет примерно плюс 22 градуса по Цельсию, сравнительно тепло, немножко облачно, хотя, знаете, вот где-то проглядывает солнышко, да, где-то его нет, но это нормальная ситуация. Ночью плюс 17 градусов тепла, в принципе, очень даже хорошо, очень терпимо, а вот завтра, уже 15 июня, помните, я говорил про то, что в республике, вообще по республике Татарстан будут дожди, так вот, Казань также не является исключением, также будут дожди, причем целые сутки, что утром, что днем, что вечером, что ночью. Температура днем составит плюс 25 градусов тепла по Цельсию, но опять же дожди. Ночью плюс 18 дожди. Так что вспоминайте те песни про дожди, которые вы любите. Во вторник, 16 июня, утром будет дождь. Так скажем, продолжение того погодного настроения, которое у нас стоит в понедельник. Днем температура будет плюс 23 градуса, но без дождя. С солнышком, солнышко будет светить, это здорово. Ночью плюс 17. Ну а в среду днем температура плюс 23 градуса, опять же дождь, вечером дождь, ночью дождь. Вот такая, друзья мои, погода на ближайшие 3 дня. И вообще я смотрю на погоду, так скажем, ближайшие 10 дней, и там в основном дожди. Так что

0: Готовьте ваши зонтики, готовьте ваши плащи, дождь надвигается. Вот такой прогноз погоды, и я говорил, друзья мои, про Казань. Но помните, что у природы нет плохой погоды.
1: Синоптики не ошибаются, ошибается погода.
2: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Your husband is coming.
1: Я очень надеюсь, что в этот момент, друзья мои, вы танцуете. Это любимое радио. И, конечно же, Ленар Сиразов.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Неверно.

0: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Наши любимые слушатели, мы, конечно же, продолжаем. Вот, кстати, я прочитал очень такую интересную новость. Даже не просто новость, а целая инициатива, которая мне вот, например, самому лично очень-очень нравится. Давайте послушаем, что же за инициатива. В России предложили ввести обязательную сертификацию блогеров с курсами по проверке фактов и правовой грамотности. Блогеров хотят обязать регистрироваться в реестре Роскомнадзора, проходить идентификацию через госуслуги и обучаться основам работы с информацией, включая борьбу с фейками и маркировку рекламы. Вот здесь, конечно, очень много пока что официальной рекламы, точнее, официальной информации, официальных каких-то терминов, слов, но, друзья мои, это на самом деле очень хорошо. Но сейчас такое огромное количество блогеров, да, просто нереальные. Есть много очень хороших блогеров. Действительно, мы, я думаю, многие из нас подписаны на таких блогеров, да, с какими-то полезными, интересными советами, возможно, с каким-то веселым, интересным, добрым контентом. Но вот согласитесь, как много в интернете, в соцсетях тех блогеров, ну, которые, ну, очень сомнительные. Вот даже недавно, знаете, как-то попал на страничку, сразу даже несколько страничек таких блогерш, которые вот утверждают, что они эксперты по взаимоотношениям, хотя, вы знаете, смотришь на их страницу, смотришь на их посты, на их рилсы, и вообще читаешь какие-то их мысли, да, и такой думаешь, господи, и этот человек называет себя психологом. А интересно, есть ли у него какое-то образование профильное, да, чтобы называться себя психологом, представляете? То есть вот такой человек может давать советы людям, и люди будут прислушиваться к, так скажем, некомпетентному абсолютно специалисту, который просто вот так взял и как блогер провозгласил, что он, мол, якобы такой умный человек, который имеет право другим людям раздавать советы. Так что я вот с этой инициативой очень-очень даже согласен. Одна из немногих инициатив, которая меня прям действительно радует. И вот давайте посмотрим, что еще, кстати, сказано. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с Абзацем выступил с инициативой ввести обязательную сертификацию для блогеров, как мы уже сказали, которая предполагает прохождение обучающих курсов по основам профессиональной деятельности. Он подчеркнул, что авторы контента должны нести ответственность за информацию, которую они транслируют аудитории, и знать элементарные основы работы со сведениями и различными ведомствами. Ох, друзья мои, я абсолютно согласен вот с этим. И, знаете, даже недавно, кстати, прочитал, что вот в Китае есть, недавно как раз-таки прошла такая регистрация, сертификация блогеров, то есть, и, например, какие-то блогеры, которые раньше себя позиционировали как какие-то определенные специалисты в определенной сфере, сейчас нет, они все уже эти заголовки убрали, потому что поскольку не прошли вот официальную сертификацию. Вот, так что инициатива очень хорошая, знаете, я не скажу это, что из тех новостей, которые прям хотелось бы там очень прочитать, что какая-то позитивная, но лично для меня она очень позитивная, потому что, согласитесь, в интернете, в соцсетях так много шлака, так много людей, которые называют себя блогерами, но их деятельность очень-очень сомнительна. Однозначно лайк этому закону. Лично от меня.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
4: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
5: Звездная пауза. Next. Enjoy. Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на этот день. Овны, вам лучше посвятить время восстановлению психологического комфорта дома и внутри себя. Тельцы, копите силы. Многим удастся долечить старые болезни в прямом и переносном смысле. Близнецы, в самое ближайшее время вы можете решиться на авантюрный шаг. Полагайтесь на удачу и интуицию. Раки, в этот день у вас усилится чувство прекрасного. Советуем сходить на какую-нибудь выставку или концерт. Львы, вы стоите на месте, но менять что-то пока не время. Было бы прекрасно сходить в гости, купите эффектный подарок. Девы, ждите выгодного предложения. Оно будет не материального характера, а эффект от него невозможно будет предугадать сразу. Весы, вы будете много размышлять, придумывать что-то оригинальное. Появится ощущение выходного дня. Скорпионы, пока не самый удачный момент, чтобы использовать финансовые риски. Придерживайтесь разумной экономии. Стрельцы, возможно, потребуются дополнительные расходы на содержание семьи. Учитесь менять планы на ходу. Козероги, не исключено, что кому-то понадобятся ваши знания в сфере медицины или электроники. Навык сантехника тоже может пригодиться. Водолеи, у вас появится повод и желание веселиться. Надо отвлечься от разных мыслей. Рыбы, не обостряйте конкуренцию, не вступайте в соревнования и не сражайтесь с дорогим вам человеком за место под солнцем. Всем знаком зодиака желаем любви и счастья.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Друзья, Баста, он же Василий Михайлович Вакуленко, российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. В общем, очень интересная и многогранная личность.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Вы, кстати, представляете, этой песне уже 41 год. Она была написана лидером группы «Чай» Владимиром Шахриным в 1985 году. И, кстати, бутылка кефира полбатона – это классический и любимый перекус, который Шахрин часто ел во время школьной производственной практики на автобазе.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
3: «Ну а ты?»
2: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
4: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
4: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня слива «Покупай выгодно» 169 рублей 90 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Радио.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Друзья, напоминаю, что сегодня 14 июня, а это означает, что лето уже потихонечку утрачивает свою объемность, то есть уже одна шестая всего лета уже прошло, как я сказал, утрачивает свою объемность. Надо будет записать. Да, друзья, лето у нас идет, да, уже вот совсем скоро будет самый длинный солнечный день, вообще самый длинный день в году с точки зрения именно солнечного света, представляете? Вот, а потом уже потихонечку все уже пойдет на убыль. Это уже такой самые-самые первые знаки, что осень уже совсем близко. Ну, ладно, давайте все-таки сегодня, друзья, 14 июня мы узнаем, кто же празднует день рождения. Кстати, если кто-то из ваших друзей, знакомых, товарищей, родных, близких празднует день рождения, обязательно напишите. Можете поздравить, хотя еще программа «Привет-привет» будет у нас примерно, ну, через часа два. Вы это можете сделать уже прямо сейчас, в особенности, зная, что этот человек слушает Бим-радио. Ну и давайте посмотрим, кто из знаменитых людей, из медийных людей родился в этот день. Давайте посмотрим. Политика истории Эрнесто Че Гевара. Вот, мне кажется, это имя действительно легендарное. Это легендарный латиноамериканский революционер, один из главных лидеров кубинской революции. Очень такая, конечно, примечательная личность, мне кажется, для всех поколений. Легендарные футболки с легендарным революционером, мне кажется, они самых популярных, да, с изображением имеется в виду Эрнесто Че Гевары. Че Гевары, они из самых популярных в мире. Вот, и мне кажется, и старое поколение очень хорошо знает, да, взрослое поколение и молодежь тоже. Идем дальше. Из политиков Олаф Шольц, друзья мои. Сколько ему исполняется? Ну, примерно, ну, почти так, 68 лет, если не ошибаюсь. Надеюсь, мои подсчеты верны. Немецкий государственный деятель, бывший федеральный канцлер Германии. Вот к нему вопросики, кстати, к этому человеку очень большие вопросики. Кстати, сегодня день рождения празднует также Дональд Трамп. Ему, представляете, сегодня исполняется ровно 80 лет. Американский миллиардер, медиамагнат, 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов Америки. Вот, кстати, Дональду Трампу тоже очень-очень много вопросов, конечно, с точки зрения его международной политической деятельности. Помните, как первый год, вот недавно, да, получается, в прошлом году, он так старался, что все, ребята, решим все вопросы, решим все конфликты буквально за 1-3 дня, и что? Хотел Нобелевскую премию, не получил. А что дальше пошло, вы уже сами знаете. Уф, мне прям злости не хватает. Идем дальше, давайте уже перейдем к более позитивной сфере. Это актеры, режиссеры, телеведущие, может, кого-то знаете, Елена Сафонова, Люси Хейл, Луи Гаррель и Александр Сокуров. Вот, кстати, Сокуров — это такая примечательная очень личность. Советский и российский кинорежиссер, народный артист России, создатель фильмов «Русский ковчег» и «Фауст». Регина Тодоренко, между прочим, да, если кто-то не знает, это супруга Топалова, помните, из группы «Смэш». Вот, ей сегодня исполняется 36 лет. Она того же года рождения, что и я, 90-го года. Популярная телеведущая «Орел и Решка», если смотрели. Вот одна из самых лучших ведущих этой программы. Блогер и певица. Сейчас, кстати, очень часто использует, точнее, часто работает в разных телешоу. Вы ее можете видеть в таких экстравагантных нарядах. Дальше смотрим. Федор Дунаевский. Это советский актер, исполнитель главной роли в культовом фильме Карена Шахназарова «Курьер». Музыка Boy George. Кто это вообще? Это британский певец и композитор, культовый фронтмен группы Culture Club. Я такой не слышал, но послушать надо. Итак, спорт. Легендарная немецкая теннисистка Штеффи Граф сегодня отмечает свой день рождения. Кстати, между прочим, бывшая первая ракетка мира. А вот среди научных деятелей, друзья мои, тут прям очень знаменательные люди. Алоис Альцгеймер, тот самый человек, который дал название заболеванию. Психиатр и невролог, который впервые описал и изучил это заболевание. Красавчик просто, очень важный человек. Ну и, конечно же, Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, лауреат Нобелевской премии, открывший группы крови человека. Группа крови на рукаве. Это те самые первая, вторая, третья, четвертая.

0: Кровью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Слушайте, мне кажется, самое время вести новую рубрику на Бим-радио. Это чемпионат мира 2026 года. И давайте я это сделаю прямо сейчас. Буквально коротенько об этом поговорим. Вообще, напишите, многие ли из вас смотрят чемпионат мира по футболу. Учитывая, в какое время играются матчи. Вот, кстати, я смотрю на сегодняшний день, на сегодняшнюю ночь. Какие у нас вообще... Нет, какое у нас время, да, выхода матча. Начало матча 20:00, 23:00, но это еще как-то по-божески, но потом 2:00, 5:00, причем самые интересные матчи, они обычно выходят ближе к утру, представляете, ужас какой. Так, давайте расскажу, какие у нас события произошли на чемпионате мира. Все началось 11 июня, первый матч, хозяева Мексика сыграли с ЮАРом со счетом 2:0, молодцы. Следующий матч — Южная Корея, Чехия. Вот здесь, кстати, корейцы поднесли такой очень интересный сюрприз. Они обыграли со счетом 2-1. Никто этого не ожидал. Далее идем Канада, Босния. Счет 1-1. Также сыграли хозяева, да? Напоминаю, что у этого чемпионата мира есть три, так скажем, хозяина, да? То есть именно три страны являются теми странами, которые принимают этот турнир. Вот как раз-таки это США. Основное, самое большое количество матчей пройдет именно на территории США. Ну и, конечно же, Канада и Мексика. США с Парагваем сыграли со счетом 4-1. Кстати, я в шоке был, что, ну, как обыграли такую команду. Вроде Парагвай, конечно, не супер топчик, но и не такие матчики для битья. Сборная Катара, кстати, также преподнесла сюрприз. Сыграли со Швейцарией со счетом 1-1. Швейцарцы — это такие очень крепкие ребята. Гаити, Шотландия 0-1, Австралия, Турция 2-0, что очень даже меня удивило. Думал, Турция с Ардой Гюлером все-таки обыграет Австралию. Вот. Ну и, конечно же, матч, который все мы ждали, и который я, естественно, не посмотрел. Это Бразилия, Марокко, счет 1-1. И давайте посмотрим, кто же забил в этом матче. Да, Неймар, естественно, не играл. Он травмированный, насколько я знаю, и забил в составе сборной Бразилии, конечно же, Винисиус Джуниор, игрок мадридского Реала. Вот, а уже со стороны Марокко, да, забил Исмаэль Сайбари. Вот, его я лично, конечно, не знаю, да и вообще не знаю, не только лично, знаю только из этой команды, хорошо более-менее, Ашрафа Хакими, тот самый, кто играет в ПСЖ с Кварой, он же Кварацелия. Ну ладно, друзья, вот, кстати, как относитесь к этой рубрике, могу более подробно обозревать. Вот лично меня вот эта тема очень нравится, говорю, единственное, что меня расстраивает, ну, это такие ранние вообще начало, раннее время начала матча, просто это невозможно. Итак, в это время, в 2 часа ночи уже солнце, да, но еще дальше смотрит матч, это, конечно, тяжеловато. Ну да ладно. В общем, друзья мои, вот такой чемпионат мира по футболу. А сейчас реклама на Бим-радио.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» — ООО «Канавто 5».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
6: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
7: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239 31 31. Честный застройщик.рф. Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
10: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
11: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
12: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
13: Я ротель!

0: Папа, еще круг!
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну что, поехали, друзья мои. Давайте посмотрим, что же нас ожидает 15 июня, то бишь завтра. Какой же все-таки прогноз погоды на завтра? Знаете, я вот буквально минуту назад прочитал в пабликах, мол, из Москвы идут осадки. Да, я имею в виду, что очень такая непонятная будет погода. Говорят, что вот в Москве уже там были дожди, там чуть ли не град, что ли, даже снег как будто я слышал. Но это еще не точно, если что. Ну, в общем, со стороны Москвы, в общем, идут дожди, грозы и прочее такое. Давайте посмотрим, правда ли это и какая вообще будет ситуация завтра в разных частях нашей необъятной республики. Итак, завтра, 15 июня, переменная облачность, кратковременные дожди, ночью местами. Днем, вечером местами гроза, локально возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западные 4-9 метров в секунду. Днем местами порывами до 14 метров в секунду. При грозе кратковременные усиления 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Я смотрю на карту нашей прекрасной республики и понимаю, что, друзья мои, завтра в любом уголке нашей республики Татарстан будут дожди. Так что готовьтесь. Давайте посмотрим, что же у нас будет в Казани, в Арске, в Кукмаре, Мамадыше, Лаишево и, конечно же, Зеленодольске. Днем температура плюс 26, плюс 28 градусов тепла. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем точно будут дожди. Идем далее. Опастово, Буинск, Дрожаное, Камское устье. Температура днем плюс 25, плюс 28. Ночью плюс 12, плюс 17. Дожди. Идем далее. Болгар, Чистополь, Нурлат, Базарные Матаки, Аксубаева. Температура днем плюс 25, плюс 27, ночью плюс 12, плюс 14 градусов тепла. Идем немножко уже западнее. Заинск, Альметьевск, Джалиль, Азнакаево, Лениногорск, Бавлы и Бугульма. Днем температура плюс 23, плюс 26, ночью плюс 12, плюс 15. Также дожди. Ну и, конечно же, набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Менделеевск, Агрыз и, конечно же, Мензелинск. Друзья мои, температура плюс 23, плюс 26 днем, ночью температура плюс 12, плюс 15 градусов тепла. Опять же, дожди. Друзья мои, хотел сказать вот такие неутешительные прогнозы, но я думаю, среди нас есть много тех людей, которые любят дожди, любят, когда стихия разыгрывается. Конечно же, кадры из Москвы не особо радуют, но иногда такая встряска тоже нужна, согласитесь.
2: У природы нет плохой погоды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
2: Мне все удобно.
1: Вы хотели сказать «удобно»?
2: Нет.
3: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
4: Застройщик ОСЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
5: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
6: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
5: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
7: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
8: Рестораны вкусом порадуют вас.
9: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
7: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
8: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: подпевай. Бим-радио.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Продолжаются выходные с любимым радио. Меня зовут Ленар Сиразов. И знаете, прямо сейчас я хотел бы вам презентовать одну песню, которую вы очень-очень хорошо знаете. И, кстати, эта песня прозвучит после моего небольшого спича. Эта песня «Он тебя целует» группы «Руки вверх». И знаете, почему я решил обратить именно особое внимание на эту песню? Потому что это одна из тех песен, которые я всегда люблю исполнять в караоке. Песня уже очень-очень старая, ну как старая, имеется в виду уже такая возрастная, но до сих пор очень популярная, очень актуальная. В караоке, я знаю, ее много поют такие люди, как я. И давайте расскажу про историю этой песни. Песня «Он тебя целует» группы «Руки вверх» была выпущена в 2002 году в составе альбома «Конец попсе, танцуют все». Наверное, я думаю, многие помнят этот альбом. Ее история уникальна тем, что классический текстовый сюжет о несчастной безответной любви наложился на один из самых главных, провокационных и обсуждаемых видеоклипов в истории российской поп-музыки. Кстати, клип действительно очень-очень интересный. Я думаю, знаете, как кто вспомнил, тот понял, да? Идея текста. Текст и музыку написал лидер группы Сергей Жуков. Трек создавался по классической для «Руки вверх» формуле. Простая, бьющая по эмоциям история о парне, который страдает, наблюдая за тем, как его любимая девушка уходит к другому. Вот, в частности, текст песни, да? То есть «А он тебя целует, говорит, что любит». Музыка базировалась на плотном танцевальном бите и запоминающемся синтезаторном проигрыше, созданном совместно с Алексеем Потехиным. Я думаю, тоже такого помните. Когда-то раньше, да, группа «Руки вверх» состояла из двух людей. Песня мгновенно стала главным хитом дискотек 2002 года. В общем, друзья мои, обязательно послушайте эту песню. Эта песня, наверное, была услышана вами не один десяток раз, но согласитесь, что эта композиция до сих пор навеивает такие очень приятные воспоминания о далеком 2002 году. Для кого-то, кстати, это время юности, для кого-то время молодости, для кого-то, как для меня, в принципе, период, так скажем, подросткового возраста. В общем, вспоминайте, ностальгируйте и вспоминайте самих себя, когда вы впервые услышали эту песню. «А он тебя целует». Я именно так называю эту песню, не просто «Он тебя целует». Группа «Руки вверх».

0: 2002 год. Как это было давно.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
4: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на этот день. Овны, вам лучше посвятить время восстановлению психологического комфорта дома и внутри себя. Тельцы, копите силы. Многим удастся долечить старые болезни в прямом и переносном смысле. Близнецы, в самое ближайшее время вы можете решиться на авантюрный шаг. Полагайтесь на удачу и интуицию. Раки, в этот день у вас усилится чувство прекрасного. Советуем сходить на какую-нибудь выставку или концерт. Львы, вы стоите на месте, но менять что-то пока не время. Было бы прекрасно сходить в гости, купите эффектный подарок. Девы, ждите выгодного предложения. Оно будет не материального характера, а эффект от него невозможно будет предугадать сразу. Весы, вы будете много размышлять, придумывать что-то оригинальное. Появится ощущение выходного дня. Скорпионы, пока не самый удачный момент, чтобы использовать финансовые риски. Придерживайтесь разумной экономии. Стрельцы, возможно, потребуются дополнительные расходы на содержание семьи. Учитесь менять планы на ходу. Козероги, не исключено, что кому-то понадобятся ваши знания в сфере медицины или электроники. Навык сантехника тоже может пригодиться. Водолеи, у вас появится повод и желание веселиться. Надо отвлечься от разных мыслей. Рыбы, не обостряйте конкуренцию, не вступайте в соревнования и не сражайтесь с дорогим вам человеком за место под солнцем. Всем знакам зодиака желаем любви и счастья.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Баста, он же Василий Вакуленко, учился в общеобразовательной школе номер 32 города Ростов-на-Дону. Помимо этого, занимался в музыкальной школе, куда его определила бабушка со словами: «Ты сейчас мучаешься, внучок, играешь, а потом вырастешь, и это тебе пригодится». И пригодилось в итоге.
1: Процветай с БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
2: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Друзья, выходной с вами и конкретно с тобой, мой любимый слушатель, конечно же, продолжается. Меня зовут Ленар Сиразов. Представляете, уже два часа уже прошло с начала программы, да, то есть до меня ее вел Альберт Ботанин сегодня, вот, я продолжил уже два часа, но вот время с вами летит незаметно. Помните, кстати, эту рекламу? Помните, время с толстяком бежит незаметно, там, как-то вот так, или летит незаметно. Вспомнили. Так, ну что ж, давайте почитаю одну очень интересную информацию. Мне она очень понравилась. Вот как настоящий татарин и вообще житель Татарстана, я очень люблю чай. Вот, и нашел такую статью, где написано: врач Богомолова назвала суточную норму потребления чая. Вот мне стало интересно, а сколько это интересно, да? Сколько чашек чая можно в день употреблять без вреда здоровью? Ну, вообще, в моем понимании, что чай, он не может быть вредным. Вот. В общем, врач Дарья Богомолова заявила, что в день можно выпивать примерно 2-4 чашки чая. И тут я задумался в этот момент, да, я задумался, так, по-моему, у меня получается, ну, минимум 5-6. Употребление 2-4 чашек черного или зеленого чая в день способствует снижению риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом как раз таки рассказала она, врач-гастроэнтеролог Дарья Богомолова. Полифенолы, которые содержатся в напитке, защищают клетки от повреждений свободными радикалами и уменьшают окисление вредного холестерина. Эти природные соединения также проявляют противоопухолевую активность, влияя на клеточный цикл раковых образований. Вот. В общем, превышение рекомендуемой нормы приводит к поступлению избыточного количества фторидов и кофеина в организм. Это может спровоцировать развитие флюороза, я вообще не знаю, что это такое, повышение артериального давления, это мы знаем, тревожность и бессонницу при употреблении более 6-8 чашек чая в сутки. А детям вообще разрешено пить не более 1-2 чашек чая в день. Беременным же следует ограничить общего употребления кофеина до 200 миллиграммов. Превышение этой дозы связано с риском задержки роста плода и низкой массы тела новорожденного. Ну вот, в общем, друзья, такая информация. Я даже вот когда читал эту информацию, я так подумал, так, надо все-таки чай немножко попить. Для бодрости уже язык, как говорится, лыка не вяжет. Хотя, естественно, я чист, естественно, да. Только чай, друзья, только хардкор. Вот, в общем, такая интересная про употребление чая всем тем, кто прямо сейчас сидит с чашкой чая, слушает Бим Радио. Я вам желаю приятного чаепития.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Вы знаете, друзья мои, работая на радио, я всегда во время эфира, точнее, во время песен, которые вы слушаете, я всегда стараюсь найти какую-то интересную информацию, какие-то интересные новости, события. Вот по части Казани сейчас не особо много новостей. Вот единственное, что я прочитал такого интересного, что Салмычи тоже хорошо подтопило, и, по-моему, главная дорога к Салмычам также была подтоплена. И, казалось бы, все. Но нашел очень смешную новость, она причем несколько раз была упомянута на, точнее, в казанских пабликах. Я прям, давайте все-таки прочитаю эту новость, она такая смешная. В общем, знаете, очень много говорят про поколение Z, да, знаете, поколение, да, теория поколений, так называемые зумеры, много шутят очень-очень часто, да, на эту тему. Говорят, мол, они такие, не сякие. Вот, нашел интересную информацию про поколение Альфа, то есть это уже следующее поколение. То есть это дети, по сути, рожденные после 2010 года. В общем, послушайте эту новость, очень такая забавная, смешная. Ну, прям, я прям очень долго улыбался. В Казани 10-летний мальчик нашел на улице наручники. И, казалось бы, ну, нашел, поигрался и забыл, выкинул. Но нет, он принес эти наручники домой и пристегнул себя, как вы думаете, к чему? К кровати? Нет, к батарее? Нет, он пристегнул себя к бабушке. Вот, в общем, старались они после уже освободиться от этих наручников, но никак не смогли. Женщине 70 лет, она инвалид первой группы. Ну, конечно, мальчик, внук тоже, конечно, молодец, нашел способ развлечься. В общем, пришлось вызывать спасателей, да, и спасатели, конечно же, в этой ситуации очень помогли. Специнструментом они сняли наручники с ребенка и его бабушки. Никто не пострадал. Но, я думаю, смешная история. В копилку жизненных интересностей этого молодого человека, которому сейчас 10 лет, наверняка эта история войдет в аналы истории его жизни, и он когда-нибудь уже своим внукам со смехом будет рассказывать эту ситуацию. Так что, друзья мои, те, кому меньше 16 лет, уважаемое поколение Альфа, если вы на улице находите наручники, ни в коем случае не берите их домой, а то мало ли что может случиться. Вот такая интересная история.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Реклама использовалась еще в Древнем Риме, правда, нелегально. На стенах писали о предстоящих гладиаторских боях, продажах животных и даже рабов. Правда, городским властям это было не по душе, и они старались с этим бороться.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Реклама на Бим-радио.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.

0: Бим Радио. Бим Радио.
1: Бим Радио. Воскресная программа. Выходной с тобой.
2: Ух ты, давно вам не рассказывала про ситуацию на дорогах, поэтому давайте сейчас послушаем, что же у нас такого интересного происходит на улицах Казани вообще, где пробки, где машины стоят, а где очень быстро двигаются. В общем, самая крупная пробка на данный момент – это улица Пушкина от улицы Щапова до Правобулачной улицы. Скорость потока всего лишь 12 км в час. И 600 метров на этом участке вы проедете за целых 3 минуты. Ну, в принципе, ничего такого страшного. Мы идем дальше, давайте посмотрим, где еще есть затруднения. То есть это уже не такие большие пробки, но все равно время там какое-то потеряете. Итак, улица Парижской коммуны, улица Университетская, от улицы Нариманова до улицы Профсоюзной. Скорость потока 8 км в час и 1,2 км. Вы проедете за 9 минут. Я просто, знаете, как думаю, тут вздыхаю потихонечку. Знаете почему? Потому что думаю, так, мне нужно будет проезжать, да? В итоге нет. Надо будет выбрать какой-то другой маршрут. Идем дальше. Улица Габдулы Тукая, улица Брухана Шахиди, улица Саид Галиева от улицы Софьян до улицы, точнее, до Кремлевской набережной. Скорость потока 23 км в час. 2,5 км вы проедете за 7 минут. Ну и, конечно же, также в центре улицы Шагабудина Марджани, Московская улица от улицы Ахтямова до улицы Парижской коммуны. Скорость потока 9 км в час. 1 км вы проедете за целых 7 минут. Да, конечно, не разгонишься, как говорится. Да, улица Нариманова, улица Чернышевского от улицы Тазигизата до улицы Профсоюзной. Скорость потока 10 км в час. Длина 1,1 км. Время проезда 7 минут. И что радует, конечно же, мой глаз, друзья. То, что Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская дамба и третья транспортная дамбы. В общем, в обе стороны все чисто, да, все хорошо. Въезжай в центр, выезжай из центра, прям хорошо, супер, прям такое меня очень и очень радует. Так, вот, кстати, в центре есть перекрытие. Я их, конечно, еще сам не видел. Улица Артема Айдинова от улицы Петербургской до улицы Спартаковской. 300 метров, в общем, такое перекрытие. Да, также улица Артема Айдинова от улицы Спартаковская. Или Спартаковская, я уже забыл. Напомните, напишите, пожалуйста. До улицы Петербургской тоже 300 метров. Вот такое перекрытие. Вот так, друзья мои, в центре уж, естественно, есть затруднения на Пушкина, на улице Мусы-Джалиля. В принципе, ситуация нам до боли знакомая, к этому мы уже давно привыкли. Причем за минувший час загруженность дорог не изменилась, что нас не может не радовать, а это означает, что в дальнейшем будет только лучше. Вот такая ситуация у нас на дорогах Казани. Будьте внимательны, уступайте друг другу. Если накосячили, обязательно сделайте аварийками вот такое извинение, и человеку будет приятно. Соблюдайте правила дорожного движения.

Знаете, когда вы слышите вот эту музыку, это означает, что выходной с тобой продолжается. Но хочу сказать, что до окончания программы выходной с тобой остается совсем немного времени, буквально 20 минут. И вы спросите наверняка, что же потом, Ленар, что же потом, как мы останемся без Бим-радио? Да нет, конечно, впереди у нас будет программа «Привет-приветов». Давайте заранее напомню, как же можно отправить ваши приветы. Итак, друзья, для начала, конечно же, запишите наш номер телефона +7 92 72 42 102 и 8. Это, кстати, тот самый номер, при помощи которого можно найти наш Telegram и наш Макс. Обязательно пишите там свои приветы, возможно, поздравления с днем рождения. Так что обрадуйте своих родных, близких, друзей. Ну и кроме того, у нас есть, конечно же, приложение Beam Radio. И однозначно я вам, кстати, рекомендую скачать это приложение. Почему? Потому что именно это приложение позволяет вам послушать Beam Radio в любой точке земного шара. Я, конечно, не знаю насчет того, в Арктике, в Антарктиде вообще как там, можно ли поймать или нет, но, по крайней мере, на всех континентах остальных это можно сделать. Ну и, конечно же, наш сайт beamradio.ru, там есть вариант, есть опция также отправить ваши приветы. Вот. До начала программы «Привет-приветов» остается не так много времени, поэтому заранее готовьтесь, и, возможно, уже самое время, пора задуматься о том, какую песню заказать бы у Ленара в программе «Привет-приветов». Ленар, ты я, если что. Для тех, кто не забыл. И, точнее, для тех, кто забыл. Вот, друзья, такая хорошая, приятная новость. Так что обязательно, обязательно обрадуйте своих родных, близких. На данный момент это все. И давайте послушаем хорошую музыку, конечно же. Я сказал, давайте послушаем хорошую музыку. Друзья, а другой музыки у нас и не бывает на Beam Radio. Всем отличного настроения. Танцуйте!

Телефон рекламной службы БИМ-Радио 2-930-800. БИМ-Радио. Первое в Казани. Отдыхай с БИМ-Радио.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Наши любимые слушатели, это мой заключительный выход в рамках программы «Выходной с тобой». Слушайте, нашел такую интересную статью, прямо она мне очень понравилась. Мне кажется, эта статья у многих вызовет эмоцию а-ля «как это мило». Я, знаете, подумал, задался вопросом, а какие животные вообще на всю жизнь связывают себя узами? Да, естественно, не брака, но просто интересно, как вообще моногами развиты именно в животном мире, да, помните же про лебедей тоже так говорят, да, что вот они всегда до конца, даже если, скажем, один из лебедей умирает, то другой лебедь не находит себе нового партнера. Вот, в общем, на самом деле таких млекопитающих, да, которых можно считать моногамными, не так много, где-то 3-5% от общего числа, и у большинства такие союзы связаны прежде всего с совместным воспитанием потомства, а не с абсолютной верностью, да, то есть не нужно думать, что они такие воспылали чувствами, что, мол, нет, все до конца, как говорится, нет, немножко там другой механизм, да, это у людей настрой такой, что вот не просто ради потомства, а ради того, что ты любишь, ценишь, уважаешь человека, вот, и без него не можешь жить, вот, а у животных это, друзья мои, инстинкты. Так вот, к таким моногамным видам относятся калифорнийская оленья мышь. Вот такой слышали? Я нет, вот первый раз. Эфиопский волк, евразийский бобр и африканская дикая собака, где доминирующая пара управляет стаей. Так вот, ситуация у птиц, например, заметно отличается. То есть у птиц где-то до 90% их видов практикуют моногамию, да, то есть это лебеди, про которых мы говорили, гуси, получается, как прям сказка, да, гуси-лебеди, альбатросы, сипухи и орланы образуют устойчивые, нередко многолетние пары. Однако даже у так называемых символов верности, например, у пингвинов, союзы не всегда сохраняются на всю жизнь, а у попугаев зафиксированы случаи смены партнеров. Видите, вот и такое тоже же бывает. Я, на самом деле, нашел эту статью из-за чего? Из-за того, что прочитал в одном из пабликов в Максе, что, мол, вот у пингвинов союзы раз и навсегда. Решил проверить, а видите, оказывается, нет, не всегда так все гладко. Вот. Человек же, согласно эволюционной шкале Кембриджского университета, человек занимает промежуточное положение, то есть мы более моногамные, чем львы или шимпанзе, но уступаем по стабильности пар таким видам, как калифорнийская оленья мышь. Ох, ох, что-то калифорнийская оленья мышь, прям стало даже интересно прочитать про этот вид. Но, друзья мои, знаете, что людей отличает от животных? Это, конечно же, разум. Разум и, мне кажется, духовность, как бы это высоко ни звучало. И мне кажется, именно человек, в отличие от животных, может осознанно относиться к своему партнеру с большой любовью, лаской и хотеть быть с ним вместе навсегда. Поэтому всем вам, всем тем, кто еще, например, не женат, не замужем, либо тоже женаты и замужем, я всем желаю либо найти такого человека по жизни, либо, если он уже у вас есть, то прожить с ним до свадьбы золотой, как говорится, на свадьбах, до самого конца жизни. Дай бог, друзья. Пусть большое счастье будет у каждого человека. Желаю вам я, Ленар Сиразов.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
4: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
5: Звездная пауза. Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на этот день. Овны, вам лучше посвятить время восстановлению психологического комфорта дома и внутри себя. Тельцы, копите силы. Многим удастся долечить старые болезни в прямом и переносном смысле. Близнецы, в самое ближайшее время вы можете решиться на авантюрный шаг. Полагайтесь на удачу и интуицию. Раки, в этот день у вас усилится чувство прекрасного. Советуем сходить на какую-нибудь выставку или концерт. Львы, вы стоите на месте, но менять что-то пока не время. Было бы прекрасно сходить в гости, купите эффектный подарок. Девы, ждите выгодного предложения. Оно будет не материального характера, а эффект от него невозможно будет предугадать сразу. Весы, вы будете много размышлять, придумывать что-то оригинальное. Появится ощущение выходного дня. Скорпионы, пока не самый удачный момент, чтобы использовать финансовые риски. Придерживайтесь разумной экономии. Стрельцы, возможно, потребуются дополнительные расходы на содержание семьи. Учитесь менять планы на ходу. Козероги, не исключено, что кому-то понадобятся ваши знания в сфере медицины или электроники. Навык сантехника тоже может пригодиться. Водолеи, у вас появится повод и желание веселиться. Надо отвлечься от разных мыслей. Рыбы, не обостряйте конкуренцию, не вступайте в соревнования и не сражайтесь с дорогим вам человеком за место под солнцем. Всем знакам зодиака желаем любви и счастья.

0: А царицей станет непременно та, кто быстрее всего напишет, друзья, мне по номеру 8-92-72-42-102-8 в Макс или Телеграм, потому что скоро начнется программа «Привет-привет». Ну и, конечно же, про приложение не забывайте, а также наш сайт, официальный сайт bimradio.ru. Отправляйте ваши приветы, обрадуйте своих родных, близких и друзей. И станьте царицами, ну или царями.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Баста. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Привет, приветов на Бим-радио.
3: Вы все ждали, вы просили, ну и вот, все, получили, как говорится. Ленар Сиразов у пульта, и, конечно же, это программа «Привет, приветов». И, как вы знаете, это самая любимая часть моего эфира, поэтому давайте прямо сейчас посмотрим, кто уже на данный момент написал какой-нибудь приветик, да, давайте порадуем своих родных, близких, и кто же у нас первый, да, давайте. Итак, Аида написала: «Привет, Бим-радио и слушатели! Хочу передать привет моему сыну и заказать песню Вани Дмитриенко «Настоящая». Аида, все принимается, конечно же, обязательно. Мне очень нравится ваша аватарка. Там вот лев и львица и львенок получается. Я даже представляю вашу семью. Вот. Ленар, кстати, пишет прямо сейчас сразу: «Привет тебе, Ленар!» Спасибо большое, Ленар. Это, кстати, друзья мои, никакая не шизофрения. Это наш постоянный слушатель Ленар пишет, да, не думайте, что я там сам себе написываю. Слава богу, мы здоровы люди. Ленар, привет тебе, еще раз отличного тебе вечера, напиши, как прошли эти выходные. Слава богу, они были длинными, да? Нурия написала: «Добрый вечер». Точнее, нет, наоборот, «Вечер добрый». Она написала еще такое черное сердечко поставила. Да, типа, смотрю на вас, да, ой, какая вы милая, красивая женщина. Нурия, позвольте уж я к вам, так скажем, через АПА буду обращаться, потому что с уважением. Не в смысле, что вы такая прям взрослая, да? Такое воспитание, что если человек даже старше на 1, 2, 3 года, нужно обращаться соответствующе. С уважением к жизненному опыту. Так, давайте еще посмотрим, где у нас приветики есть, да? Вот, друзья мои, пока что все. Пока что все. Кстати, Ваня Дмитриенко у меня уже заряжен. И, друзья мои, пока есть время, пока есть возможность, в это воскресенье, 14 июня, обрадуйте своих родных, близких. Напоминаю, что Телеграм у нас. И у нас Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102 8. Я буду, наверное, ставить уже очередные рекорды по скороговорению нашего номера. Еще раз, +7 92 72 42 102 8, друзья мои, пишите. И, конечно же, приложение Бим-радио, официальный сайт bimradio.ru. Ждем ваши приветики, а то вы обычно, знаете, так ближе к концу начинаете писать. Я такой: так, господи, ну как успеть? Да, вот всем хочется угодить, точнее, все хочется порадовать и все ваши привет передать, и все ваши песни поставить. Поэтому обязательно воспользуйтесь возможностью и напишите как можно раньше. Вот, друзья, это программа «Привет, приветы», и начинаем мы с композиции Вани Дмитриенко «Настоящая». Аида, это ваша песня, слушайте ее внимательно.

Друзья, ну а следующий привет вам передаю я, Ленар Сиразов. Вот хочется что-то, знаете, такое личное, персональное. Кстати, одна из моих любимых песен, не знаю почему, но Дима Билан, красавчик.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Продолжаем программу «Привет, приветов». Вот, кстати, довольно я потираю руки, потому что пришел к нам следующий привет. Кстати, не забывайте про наше приложение, не забывайте про наш официальный сайт. Там есть вот эти возможности отправить ваши приветы. Видите, у меня аж голос после трех с половиной часов работы уже прям отскакивает. Так, ну что ж, кстати, у нас, между прочим, есть... Студийный номер 292-102-8. Легко запомнить, а еще легче набрать. Поэтому звоните, если что, друзья мои. Я вот, если увижу ваш звонок, то непременно возьму трубку. Мы можем с вами очень так душевно поговорить. Так, ну и прямо сейчас давайте я прочитаю приветик. Ну-ка. Так, у меня все, загрузила страница. Интернет молодец. Пишет Альбина. Доброго вечера, Бим. Едем домой в Казань из Тетюш. Привет моим мальчишкам, всем тем, кто меня узнал. Поставьте, пожалуйста, песню «Руки вверх, атаман», пишет Альбина. Альбина, вам отличные дороги, соседи, да? То есть я же сам родом из Буинска. В Тетюшах, по-моему, был проездом. Город такой у вас хороший, замечательный, такой старинный, да, непременно, конечно же. Я помню, у вас как-то отдыхал. Ну, это не совсем в Тетюшах. Там есть у вас какое-то место для купания классное, называется Проликаша, да? Есть такое же? Напишите, потому что помню, я вас с родителями когда-то там отдыхал, и там было очень-очень весело и очень-очень хорошо. Вам непременно отличной дороги, не торопитесь. В Казани тоже хорошо, вот, но мне кажется, в Тетюшах еще лучше, да, поэтому в любом случае аккуратно едьте, вот, я думаю, что дорога сейчас плотная, хотя нет, наверное, сейчас стало гораздо спокойнее. Я специально Альбина говорю для того, чтобы вы успели написать свои сообщения, чтобы я его обязательно передал в эфире. Да, есть такое местечко, пишет Альбина, про Проликашу. Тетюша, родина моя, согласитесь, Альбина, что лучше родины нет ничего. Вот я, знаете, когда тоже приезжаю в родные пенаты, в свой родной городок Буинск, вот когда с родителями видишься, кушаешь щпечмаки, вот Аника, например, делает какую-нибудь картошку по-французски, костыбышки печет, да, юка делает, да, знаете, такое блюдо, юка, настроение сразу хорошее. Кстати, есть у нас звонок, давайте мы попробуем прямо сейчас ответить. Кстати, может, кто знает, может, тоже из этих же краев. Давайте попробуем. Ну-ка, алло, что-то не слышно. Давайте еще раз попробуем. Алло. Так, вот, я вас услышал. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей,
2: здравствуйте. Ага, все, вот мы вас слышим уже. Хорошо. Ага, как дела, Сергей?
3: Нормально.
2: Что делаете? Чем занимаетесь?
3: Вот, слушайте, в радио.
2: Хорошее дело, молодцы. Вы на правильном пути. Кому хотите передать приветы, Сергей?
3: Приветы передать хочу маме Валентине.
2: Ага, вот я расслышал имя Валентина, а по отчеству? Ага, не расслышал со связи что-то, по-моему.
3: Алло,
2: да. Как сказали, Валентина?
3: Валентина Васильевна.
2: Ага, только Валентина услышал все равно, что со связи. Ага, еще кому привет передаете?
3: Да.
2: Так, тяжеловато со связью, видимо, да, где-то Сергей, видимо, в каком-то далеком месте, вот. Ну, Сергей, я услышал, надеюсь, тоже ваша мама услышала ваш привет, и давайте его повторю, да, мама Валентина, вот ей как раз-таки большой привет передает Сергей.
3: Панда, плачут небеса.
2: О, ничего себе. Привет маме и плачут небеса, неожиданно. Хорошо, Сергей, обязательно поставим вам шикарного вечера. И я желаю вам отличной рабочей недели уже завтра.
3: Спасибо большое.
2: Все, ладно, Сергей, доброго вам хотел сказать дня, но уже, наверное, лучше всего сказать ночи. Молодцы, что позвонили.
3: Спасибо.
2: Все, супер. Все, друзья мои, я пошел искать «Плачут небеса». А тебе. Вот, кстати, Альбин тоже написала, говорит, сегодня только костыбышки ели. Ох, эти тетюшские костыбышки. Кто их не любит? Для вас, Альбина, песня. Удачного пути.

слушаете Бим Радио. Я Филипенко и Козел на саксе. Желаем вам приятного сегодняшнего вечера. Слушайте наш и оставайтесь с нами. Фадоров.

А небо плачет дождем, и о ней, и о нем. Небо никак не поймет, почему они не вдвоем. Не просто так они увидеть друг друга смогли. Небо вело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».
3: Люби с «Бим-радио».
4: Привет, приветов на «Бим-радио».
5: Да, плачут небеса, друзья мои. Хорошая такая песня. У меня, не знаю, у меня какие-то ассоциации где-то с 2006-2007 годами. Помните это тоже время? Эх, верните мой 2007 год. Прям самые теплые воспоминания — это переезд из родного города в Казань, обучение. Конечно, знаете, это целое эпохальное событие в жизни любого человека, когда он заканчивает школу и, соответственно, начинает пребывать уже в другом месте, в другой местности, в другом городе, а, возможно, даже в стране. Ну и, конечно же, с новым статусом. Так, ну что ж, немножко так отдышался. Давайте прямо сейчас я прочитаю следующие сообщения. Вот, кстати, в Телеграм нам написали: передаю привет моей любимой супруге Наталье и любимой дочке Владушке. Ой, как вы красиво написали. С уважением, Матвей. Поставьте что-нибудь потяжелее. Так, Матвей, по поводу потяжелее, если есть какие-то предпочтения, напишите. Вот, я, конечно, у меня есть пару мыслей. Ладно, я обязательно поищу. Так, давайте посмотрим еще сообщение. Так, ну что же, Нурия. Да, Нурия, сейчас ваше сообщение также прочитаю. Сначала прочитаю сообщение, на которое я уже приготовил трек. Нет, давайте все-таки, Нурия. Нет, у вас такие хорошие сообщения. Ну что ж, Нурия пишет: привет, уважаемые ведущие. Огромный привет передаю моим одноклассникам Ютазинской средней школы, выпуск 1979 год. Хорошего настроения, благополучия вам. Спасибо вам за прекрасные песни. Прошу поставить песню из 80-х годов 20 века. Я спросил: Нурия, какие песни вы любите? Вообще, какие группы вы любите? Самоцветы. И тут сразу такие, знаете, такой эмоджи такой, сразу такой радостный, с сердечками, да? Все, обязательно, конечно же, поищу, тоже поставлю. Но вот сейчас, на данный момент, я вот первое сообщение, которое вообще пришло, это сообщение пришло, по-моему, через наш сайт. Давайте я его также прочитаю. Музыку я уже туда подготовил. Привет огромный всем. Не, давайте заново. Привет Нет, давайте еще заново. Огромный привет. Лучше, мне кажется, так. Тут привет сразу запятая. Огромный привет всем слушателям Бима и ведущим. Самый огромный привет. Сидим на даче в Пестричинском районе. Вот в город с утра поедем. Супругу Алиночку с днем рождения. Давайте я еще раз произнесу: супругу Алиночку с днем рождения! Песенку плиз заводную на ваш вкус. Спасибо от нашего слушателя с таким загадочным именем Ми. Мия или Мео. В общем, я подумал, да, какую вот песню вообще поставить в качестве такой заводной. У меня сразу ассоциация почему-то возникла с группой «Дискотека Аварии». Вот следующая песня, мне кажется, она заставит вас танцевать. Так что прямо сейчас послушайте эту песню. И, в общем, еще раз, Алина, Алиночка, вас ваш супруг очень-очень сильно любит. И, конечно же, мы, Бим-радио, вас поздравляем с вашим днем рождения, с вашим 18-летием. А знаете, почему я сказал 18-летием? Потому что всем девушкам после 17 лет всегда исполняется 18. Так что с днем рождения! Happy birthday to you! Алиночка, эта песня для вас.

0: Бим радио.
1: Ох, Матвей, думал, что же поставить такого интересного? Так много вообще вариантов. Вот, в общем, решил остановиться на AC/DC. Поехали.

0: Шизофия, привет, Бимчик, любимчик. Хочу передать привет своему мужу Владимиру, сыновьям Аделю, Марселю. Люблю, целую. Ваша мама. Еще хочу, чтобы Бимка порадовался за нас. Мы с мужем во вторник на автотуре в Абхазию. Нас не будет 2 недели. Я уже сейчас переживаю, а будет ли там Бимчик? И заказать, пожалуйста, песню Мэри Крамбери «Мне так нравится жизнь». Я хочу сказать, Зульфия, я вас поздравляю с тем, что вы поедете в путешествие. Наконец-то спокойно отдохнете с Владимиром. Это прям очень хорошая новость. А в любом случае, скачайте наше приложение Бимратио. Там должно ловить. Не знаю, конечно, как будет на самой высокой горе в Абхазии. Не знаю, ловит там, не ловит. Но я думаю, что должно ловить. Вам желаю отличного отдыха. Вот просто, знаете, как покайфуйте. Отдохните, в том числе и за нас. Ладно? Пусть будет даже какой-то такой своеобразный детокс, чтобы вам вообще абсолютно ничего не мешало. Вот, включайте только Бимратио, и все будет прекрасно. Даже не удивлен, что вы заказали песню Мэри Крэмбери. Крэмбери, господи. Кэмбери. Вы так и написали. Кэмбери. В общем, мне так нравится жизнь. Жизнь, говорю. Мне так нравится жить. И действительно, я понимаю ваши эмоции. Так что, дай бог вам хорошо отдохнуть, Зульфия. Зульфия, кстати, между прочим, из Васильева. Вот такое будет интересное путешествие из Васильева в Абхазию. Идем дальше. Следующий у нас привет, да, пишет у нас... Так, ну-ка, вот тут что-то... Ага, все, Светлана. Здравствуйте, пишет Светлана. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, болталке, особенно Ксюше. Наташа, это как в песне, да? Там дарите женщинам цветы, по-моему, Ксюшке, Наташке, вроде что-то такое было. Вот, если нельзя Брянцева, то песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Вот с этим, Светлана, конечно, будет полегче, потому что Брянцева я что-то ввел, что-то не нашел. Не нашел. Вот. Даже, кстати, ни разу не слушал исполнителя. Прям интересно стало. По-моему, кстати, вы раньше заказывали Брянцева. Вот. Ну, а песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». И с Ксюшей, с Наташкой, с болталкой, с детьми, с мужем. Вот. Так что это у нас очень-очень даже легко. Следующее сообщение у нас, давайте посмотрим, по-моему, с сайта. Поздравляем нашу племянницу Аиду с 18-летием. Желаем тебе найти свой путь. Все дороги открыты перед тобой. И всегда знай, что мы тебя любим, твои тетя, дядя и Эмилия. Просим поставить песню Лана Дель Рей. В общем, написал Альберт Зарипов. Ух ты! Прям хорошее такое поздравление. Аида с 18-летием. Наконец-то вы можете петь песню «Забирай меня скорее, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже». Шучу, конечно. Самое главное, да, начинается взрослая жизнь. Никогда при этом не теряйте себя, своего ребенка внутри. А то, знаете, многие взрослые очень сильно забывает про то, какими они были детьми, закрывает себя всякими разными клише, масками. Вот, никогда не забудьте, не забывайте про себя маленькую, холите, лелейте ее. И, конечно же, вам желаю найти свою любимую профессию, любимое ремесло любимого человека. Так что, Аида, будьте счастливы. Нет, давайте по-свойски. Аида, будь счастлива. Вот так я скажу. Итак, Михаил нам написал: «Привет, Ленар, хорошего вечера тебе. Дискотека «Авария» прямо в тему пришлась». Продолжай в том же духе. Михаил, спасибо большое за теплые слова. Рад, что эта мелодия, эта песня вам понравилась. Вот как-то, кстати, тоже подумал о том, что, мол, какая же песня такая движовая, под которую можно танцевать, почему-то вот «Дискотека «Авария». Кстати говоря, по-моему, они недавно были в Казани, да? То ли на ВК-фест или не ВК-фест. Ну, что-то, короче, какое-то мероприятие было. Было очень такое яркое выступление. Сказал бы даже такое панковое, насколько я понял. Все, иду, друзья мои, искать ваши любимые треки. Конечно же, самоцветы уже, Нурия, наготове, уже давно наготове, так что будем слушать.
1: Телефон рекламной службы Бимрадио 2-930-800. Бимрадио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Да, и сидите, конечно, это хорошо, прям настроение сразу улучшается, между прочим. Так, ну что ж, давайте прочитаем ваши приветы, да, кстати, у нас следующий, кто у нас? У нас самоцветы, естественно, самоцветы. Так что, Нурия, все у нас уже готовится, готовится, уже готово. Давайте прочитаем еще сообщения, которые к нам пришли.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Да, конечно, время 20:50. Ух, как время сегодня быстро пролетело. Еще каких-то, представляете, 10 минут. Ох, хорошо, хорошо. Так, Альбина написала, в общем, благодарим за музыкальное сопровождение, Ленар. Песня прям самое сердечко. Доехали. И самое главное, я хочу сказать, Альбина, самое главное, что доехали живы-здоровы, а вот для ваших родных, близких и для нас тоже, это самое-самое главное. Ох, так, идем дальше, давайте посмотрим. Да, Светлана, следующая, кстати, ваша песня в исполнении Олега Митяева. Вот, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А, кстати, Зульфия написала, у нас не только привет, у нас еще благодарности, да? Ой-ой-ой, спасибо большое, так приятно получать от вас обратный диалог. Спасибо большое за песню, еще хочу отправить, пишет Зульфия, огромнейшее спасибо, Ленар, вам, ведь благодаря вам были в ресторане Максимилианс. Конечно, после таких вечеров и самооценка меняется, и настроение, конечно же, радуешься жизни. Зульфия, пожалуйста, конечно же, пожалуйста, мы всегда поддерживаем вот такие, так скажем, хороших людей, а наши слушатели — это хорошие люди, вот. Поэтому я знаю тоже вот вашу ситуацию, которую вы вот рассказали, поделились, конечно же, хочется вот пойти навстречу, поэтому я очень рад, что вы развеялись, отдохнули прям от всей души, Зульфия. Будьте счастливы, самое главное. Вот, знаете, надо... Вот всегда себе тоже говорю, что надо учиться находить радости, да, потому что жизнь такая быстротечная, надо вот учиться благодарить за каждую минуту, которую ты живешь на этом свете. Вот, поэтому я прям рад, что вы прочувствовали жизнь, дыхание жизни на этом концерте, да, точнее, на этом вечере. Вот, так что и вы молодцы, что вот мне приятно от того, что вот вы сполна получили удовольствие и об этом написали. Молодцы, Зульфия. Счастье вашей семье. Ох, у меня голос такой прям ласковый, я прям чувствую. Так, давайте еще прочитаем. Так, вечер добрый, зовут меня Ралина, на каникулах я, Вознакаева. Так, нет, давайте по-другому. Вечер добрый, меня зовут Ралина, я на каникулах, живу в Вознакаево. Я вот так правильно, надеюсь, Ралина передаю. Передаю привет моим одноклассникам 5 Г 20 школы города Альметьевск. Также передаю огромный привет маме Рузеле, папе Радику Фархутдиновым. Вам желаю всего самого прекрасного. Прошу поставить песню «Силуэт» Вани Дмитриенко. Благодарю вас. Обязательно Ралина поставлю. Правда, она будет чуть-чуть позже. Да, она будет, ну, после 10 примерно. Ладно, но все она непременно будет. А то у нас уже здесь такой прям полненький, скажу так, в таком старорусском стиле, полненький у нас уже каталог, точнее, плейлист. Вот, а Ваня Дмитриенко, да, такой популярный артист, такой хороший, вот. Так, ну что ж, давайте еще, у меня еще были приветики, я их должен прочитать, они же последние, понимаете, как я их не прочитаю. Ну-ка. Слушайте, а по-моему, все прочитал, да, вроде все прочитал. Вот, Матвей довольный, написал тупо кайф, спасибо, хорошего настроения. Ой, друзья мои, ну что ж, давайте я еще выйду в эфир. Не могу я с вами так взять, так сказать, пока-пока и все. Сейчас у нас, в общем, песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Вот представьте, вот если у вас родные, близкие рядом, да, вот прямо сейчас сядьте около стола, да, либо сядьте на полу, обнимите за плечи, представьте, что там костер такой горит, да, но его не надо ни в коем случае жечь, ладно, я сразу говорю, это небезопасно. Вот, представьте, что кто-то вам играет на гитаре, и вы такие смотрите друг на друга и поете «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Подпевайте эту песню, друзья мои.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Не догонишь, не поймаешь, ты меня.
2: Та самая Алиночка, у которой сегодня день рождения. Вот ваш муж написал такое сообщение, мол, Ленар, поставь что-нибудь на свое усмотрение. А мне кажется, знаете, ваш муж постоянно про вас думает, что вы такая красивая. Вот, мне кажется, эта песня идеально для вас подойдет. Не лето, а ты такая красивая. Алина, с днем рождения вас, поздравляю.

0: Ну и давайте, друзья, на этой хорошей волне я с вами попрощаюсь. Всем желаю доброй ночи, желаю отличной, продуктивной, рабочей, да и не просто рабочей недели. Вот кто-то, кстати, в Абхазию едет отдыхать, так что желаю вам провести эту будущую неделю с толком, с расстановкой и как вы желаете. Всем пока-пока, друзья, доброй ночи.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Бим-радио.
0: Ну и небольшой подскриптум, друзья. Давайте еще раз поздравим Аидочку с 18-летием. Вот мне кажется, Аида, именно эта песня про тебя. Я не знаю ее внутреннее содержание, но, по крайней мере, название очень красивое. Young and Beautiful, то есть молодая и красивая. Ладно, друзья, всем пока-пока. Будьте такими же молодыми и красивыми, как Аида. Всем доброй ночи. С вами был Алинар Серазов. Пока-пока. Чао.

0: Любимые. Летние. Первое в Казани.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что в Великобритании полицейские возят в своих машинах плюшевых медвежат для того, чтобы успокаивать детей в случае аварии. Также в автомобилях, которые выезжают на место аварий, помимо аптечки и огнетушителя, должны находиться одеяло, полотенце, лопата, веник, дорожные шипы и некоторые специальные приборы.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани. Бим радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Бим-радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Летнее настроение с БИМ-радио.

Дорожное радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Как красиво.

Номер Саня, хотел сказать, прости меня, подвел тебя, не сдал экзамен. Помню, нас с тобою небеса связали, умой лицо слезами, и целый мир замер, и вся жизнь перед глазами. Я не чувствую, как сам ухожу, небеса позволили.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим Радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. You know.

0: Лето на любимой волне.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.